0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королёв». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт Радио Гордость РФ. Слушаем всей страной.
3: Александр Барышников – участник специальной военной операции, родом из Дзержинска, Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив и с 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Урочище «Куриловская тюльпанная степь» в Новоузенском районе Саратовской области называют одним из чудес России. В апреле здесь расцветают миллионы разноцветных краснокнижных тюльпанов. Большинство из них – тюльпаны Ширенко, названные так в честь российского путешественника и естествоиспытателя XIX века Александра Ивановича Ширенко. Тюльпан Ширенко считается одним из родоначальников первых культурных сортов и, к сожалению, находится под угрозой исчезновения. Поля дикорастущих тюльпанов сохранились лишь в некоторых степных и полупустынных районах России. Куриловская тюльпанная степь – одна из крупнейших популяций страны – 286 гектаров. А по разнообразию цветовой палитры – более 30 оттенков. Ей нет равных. Полюбоваться этим чудом можно в апреле, начале мая. Но лишь полюбоваться, рвать цветы, выкапывать луковицы, ездить по цветущим полям – запрещено. Куриловская тюльпанная степь признана особо охраняемой природной территорией.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
2: Справедливость. Палка о двух концах. Справедливость вот у меня лично очень перекликается с максимализмом. Просто максимализм, он, в принципе, свойственен больше в подростковом возрасте. Но что справедливо для одного, то несправедливо для другого. Не может быть так, вот я не могу себе представить, чтобы все были довольны. Чтобы вот все были довольны каким-то окончательным решением. Я не знаю, там, собрание или итог работы какой-то проведенный. Не бывает так. Обязательно кто-то чем-то будет недоволен. Поэтому справедливость... Ведь вот справедливо, что ты живешь по правде, по своей правде, у каждого своя правда. А вот общая правда – это, конечно, критерии, опять-таки, я не знаю, нормы общества, так скажем, да? Что вот что-то допустимо, что-то недопустимо. И ты не можешь объяснить человеку, что вот это вот недопустимо, если у него нету внутри этого критерия, если его так не воспитали, если он этого не чувствует, не знает. Поэтому справедливость – это штука очень субъективная, на мой взгляд.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
3: Говорят, встречают по одежке. Или, как сейчас, если берет работодатель или этот HR, получает письмо, читает резюме и создает впечатление человека, первое впечатление там, по резюме, или по одежке. Но ведь звук, голос – это то, что мы слышим сразу. Первое, что мы слышим и воспринимаем вместе с этой одежкой – это голос. Вот именно в России, в российской культуре звук важнее буквы?
4: Нам известны примеры, да, когда человек выходит элегантно одетый, такой эстетичный, встает, допустим, в правильную позу оратора, как-то ручки, ножки поворачивает, и вдруг он открывает рот.
5: Здравствуйте, сегодня я хочу вам рассказать...
4: И, как говорится, картинка меняется. Как писал Грибоедов, смесь нижегородского с французским. Она начинает проявляться именно, когда человек издает звук. Мне кажется, что вот эти времена, когда обложка, именно форма одежды были на первом месте, они чуть-чуть уходят в прошлое. Я сегодня знаю людей, у которых есть и дорогие часы и так далее, и они вообще уже стесняются их надевать, попадая в приличное общество. А вот то, как ты звучишь, как ты общаешься, конечно, очень о многом рассказывает о человеке. Его голос, его темпоритм, его дикция, его мелодика, она создает правильное восприятие человека. Заговори мне, чтобы я, как говорится, тебя увидел и понял, с кем я имею дело.
3: С чего начать? Вот человек как раз такого типажа, как вы описали. Mm-hmm. Да, он весь элегантный, красивый, уверенный в себе. Ну вот с речью что-то вот... вот. Mm-hmm. С чего начать? Есть такое мнение, вот мы же здесь все-таки коллеги практически, да, mm-hmm. Что надо начинать с дыхания. Mm-hmm. Потому что именно дыхание создает основу.
4: В известной степени... Я, когда вы сказали, с чего начать, я хотел сказать, начать с открытого урока, прийти ко мне в школу.
3: Правильно.
4: Но это, к сожалению, вот такая очная форма, да. То есть кто в Москве находится, вот тех я всегда приглашаю, я каждую неделю провожу открытые занятия. Действительно, и мое знакомство с культурой речи, с ораторским искусством начиналось с занятий по сценической речи в Щукинском театральном институте. Меня это очень сильно увлекало. Ну, вернее, сначала меня это знатно унизило, так скажем, когда ты поступаешь в театральный институт, а я, будучи физматом по школьному образованию, рискнул поступать в театральный институт. И вот, пройдя творческий конкурс, басня, проза, стихотворение, в Щукинском театральном институте есть такое мероприятие, вот, как, почти как медкомиссия. Ты приходишь и общаешься с будущими преподавателями. Они хотят понять, какой материал к ним попал на совершенствование. На кафедре вокала проверяют диапазон голоса, на кафедре сценического движения как ты вообще мышечно развит. Но самый увлекательный аттракцион – это посещение кафедры сценической речи художественного слова. Вот когда я поступал в начале нулевых, завкафедры был Василий Семенович Луновой, народный артист. И ты заходишь, перед тобой настоящий Луновой, которого ты все детство видел с экранов. Он говорит: «Расскажите о себе». Начинаешь что-то о себе, волнуюсь, рассказывать. Меня зовут Александр, мне 17 лет, я родился в Москве. Запишите: зажатая нижняя челюсть.
3: Да, внесите в протокол. Да, да.
4: Что? Глотание окончаний, шипящие, свистящие. И, в общем-то, ты уходишь, можно сказать, униженный, оскорбленный. Это в 17 лет достаточно знатно бьет по самолюбию. Вот это техника речи. Дыхание, голос, дикция, артикуляция. Можно сказать, что это джентльменский набор для всех, кто хочет вещать публично, привести в норму свой голосовой аппарат. И, конечно, в основе лежит дыхание. Дальше у нас уже идет звук. И после идет артикуляционные различные штучки, чтобы дикция тебя не подводила.
3: Три упражнения. Дайте совет. Вот перед выступлением важным. Что сделать?
4: Ну, если технические упражнения, вообще есть путь, да, от физики к психике, есть от психики к физике. Ну, наша задача – чувствовать себя более комфортно, уверенно. Если говорить про технические упражнения, то это, конечно, упражнение с голосом. Вот даже сегодня я, попав в студию, интуитивно вот вспомнил те времена, когда перед эфиром ты вот там что-то губки сжимаешь, там и, э, а, о, у, и, лмни, лмне, лмна, лмно, лмну, лмны. То есть есть комплекс упражнений, которые могут помочь тебе дыхательно и по звуку, по артикуляции подготовиться. Если говорить про какие-то ментальные вещи, ну, во-первых, надо понять, что волнение – это нормально. Волнуйтесь на здоровье, вот перестаньте себя корить за то, что вы там что-то переживаете, что-то чувствуете, что о вас подумают, как вы сейчас выглядите. Волнение работает на доверие зрителя. И если ты волнуешься, это как минимум означает, что тебе не все равно, что то, о чем ты будешь говорить, тебя как-то волнует, будоражит. И это зритель, собеседник всегда считывает, и если он не... как скажем, не полный негодяй, то он на ментальном уровне начнет тебе сопереживать и даже с интересом воспринимать. Так что волнуйтесь и не переживайте здесь. А третий момент, ну, наверное, просто подумать о том, чего вы хотите от людей. Вот просто неважно сейчас, как у вас соединятся слова, важно, что вы хотите, чтобы они поняли, что вы хотите, чтобы они почувствовали, с чем вы хотите, чтобы они ушли, и какая ваша, как скажет Станиславский, сверхзадача. Вот такие моменты, они здорово помогают тебе перенести фокус внимания со стресса лишнего на какие-то понятные предметные вещи.
3: У нас в студии Александр Эпштейн, творческое объединение «Культура речи», педагог, телерадиоведущий дает советы, практические советы о том, как говорить правильно и красиво. Но мы находимся в эфире музыкальной радиостанции, и по традиции именно гости ставят музыку в нашем эфире. Александр, с чем пришли? Какую песню? С чего начнем?
4: Слушайте, ну мы начнем с группы «Звери», поскольку задачка была взять музыку, которая тебе нравится, тебе импонирует. Я не буду скрывать, что мое детство прошло в эпоху расцвета русского рока в том числе. И группа «Звери», когда я был молод, юн, амбициозен, она здорово на меня влияла, как-то помогала выразить свои чувства, свои переживания, в том числе связанные с какими-то отношениями, любовью. И мне кажется, такая песня, как «Говори», она, во-первых, и соответствует тематике нашей беседы, а во-вторых, здорово рассказывает, как человек, испытывающий чувство любви, может это оформить в слова и донести свои смыслы до любимого человека. Давайте послушаем.
3: Группа «Звери» на радио «Гордость», проект «Давайте по-русски» в прямом эфире.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Главный ботанический сад Российской академии наук – один из крупнейших в европейской части Евразии. Его основали в 1945 году в Москве как символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Он носит имя выдающегося ботаника Николая Цицина, который руководил садом 35 лет. Ботанический сад занимает почти 332 гектара. На его территории произрастают более 18 тысяч растений, которые признаны национальным достоянием России. Здесь собрана наиболее полная в Европе коллекция субтропических и тропических растений. Дендрарий – самая большая часть сада. Он занимает 75 гектаров и построен как ландшафтный парк. В центре находится заповедная Дубрава – это территория старого Останкинского леса. Средний возраст деревьев превышает 150 лет, но встречаются и 200-летние экземпляры. Уникальное место в нашей уникальной стране. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Москве можно в один день увидеть всю Россию? Для этого достаточно посетить «Царь-макет» – самую крупную в мире модель нашей страны. Для начала несколько цифр. На макете сейчас представлено 25 городов России с самыми известными достопримечательностями. Создатели модели поселили в них почти 100 тысяч миниатюрных жителей, для которых построили 750 крошечных зданий и 2,5 километра маленьких железных дорог. Все объекты созданы в масштабе 1 к 87. Кукольная Россия живет своей жизнью. С помощью светодиодов день здесь сменяется ночью. По рекам из эпоксидки ходят корабли, а по шоссе ездят автомобили. Москва — это и небоскребы Сити, и сталинская высотка, и собор Василия Блаженного. Псков украшает белокаменный Кремль. В Тверской области застыл вечный фестиваль нашествия. Макет постоянно расширяют. Добавляют все новые территории, но уже сейчас здесь одним взглядом можно охватить масштаб и разнообразие нашей России.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Оргкомитета национальной премии «Контекст», ведущий в стране эксперт по коммуникациям Ирина Есипова.
3: Мы говорим о коммуникациях, о коммуникационных технологиях в разрезе не только крупнейших предприятий России, но и целых отраслей. Здесь в студии «Радио Гордость» ведущий эксперт страны по коммуникациям Ирина Есипова. Вы являетесь руководителем, председателем Оргкомитета Всероссийской национальной премии «Контекст». И, конечно, хочется узнать о лучших, самых ярких проектах. Кто становится лауреатами премии «Контекст»?
4: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что так как я являюсь членом жюри самых разных конкурсов, совершенно разных, и могу сравнивать эффективность разных технологий, разных команд, которые у нас. Вот. И хочу сказать, что команды компании топливно-энергетического комплекса, они всегда на высоте. Они всегда, может быть, на голову выше, извините меня, коллеги, остальных компаний.
3: Может, у них просто ресурсов больше? Может, они богаче?
4: У них идеи качественнее, идеи, понимаешь? И ты знаешь, вот уже 17 лет конкурсу «Контекст», и я могу проследить, какие были конкурсы, какие были проекты, в чем была их задача, этих проектов, и почему именно эти проекты попадают на премию «Контекст». Очень активно стало соприкасаться и интегрироваться друг в друга коммуникации и технологии маркетинга. маркетинговые коммуникации, они становятся просто основой всего. И когда мы говорим о стратегических коммуникациях, маркетинг здесь тоже начинает играть одну из ведущих ролей. И вот поэтому вот это вот соединение диджитал, идеи, маркетинга, которые используют наши коммуникаторы ТЭК, они и позволяют говорить об этих прекрасных суперпроектах. Ну вот, допустим, вот давайте начнем. Вот я вот принесла здесь такую прекрасную, потрясающую книгу. Такая, это даже не книга, это такой огромный проект. Вот называется «Земля открытий». Так, Сахалинская энергия.
3: Да, вижу, Сахалинская энергия.
4: Сахалинская энергия, да. Это, значит, этот как бы подпроект. И вы знаете, знаешь, на проекты топливно-энергетических компаний, они все долгосрочные проекты. То есть они не местечковые, они не здесь и сейчас вот реализуются, а они нацелены на долгосрочную перспективу, потому что любое развитие этого крупного масштабного проекта, оно привлекает внимание, и о нем можно говорить. Не вот здесь сейчас сказали, забыли, такого нет. Этот проект развивается, он как дерево с ветвями разветвляется, и идеи создаются новые, новые технологии появляются, новые целевые аудитории обрастают проект новыми целевыми аудиториями, и влияние оказывает на практически весь ландшафт, который там у нас необходимо осветить. Вот посмотрите, какие потрясающие книги сделала Сахалинская энергия в рамках, значит, в общем, короче говоря, у Сахалинской энергии 30 лет было. И в рамках этого 30-летия они запустили колоссальный проект с огромным количеством всевозможных мероприятий, онлайн-мероприятий, офлайн, создавали книги, спектакли, документальные фильмы, проводили огромное количество мероприятий, форумов, конференций. Короче говоря, это был целый коммуникационный комплекс, который охватил практически весь спектр каналов коммуникации. Вот это пример омниканальности, будем так говорить, который сейчас вот на слуху. У всех омниканальность, постоянное взаимодействие. А как это сделать? Не какому-то там бренду косметики, допустим, омниканальность, или Сбербанку, который очень активно это омниканальность, или любой другой банк использует, а компании, которая несет, казалось бы, и вообще на ней очень много что лежит, потому что это основная компания, которая продвигает весь Сахалинский регион, вот эта Сахалинская энергия. И вот они создали такую, во-первых, вот такую книгу «Земля открытий», во-вторых, книгу, игру детскую про, значит, такого персонажа, придумали персонажа. Ну, а вот эта «Территория открытий» — это просто удивительная книга. Вот я хочу, чтобы ты ее посмотрела. Да. Она просто историческая, она сама по себе очень красивая. «Территория открытий». То есть они собрали весь архив покорителей Сахалина, создателей Сахалина. Здесь о тех людях, о тех временах, когда только Сахалин создавался. То есть они, видишь, отошли, они не о себе говорят, а они говорят об острове Сахалин. Они говорят вообще о Сахалине как территории развития, о модернизации, там, как это все проходило, говорят о разных, о людях, говорят, кто этим делал. Короче говоря, нужно немножечко абстрагироваться от себя, а говорить о победах, о том, чем можно гордиться, о людях, которые создают эти победы, о технологиях, которые эти создают победы, и о непосредственно тех проектах, благодаря которым регион просто начинает просто цвести. Он же супер сейчас регион стал. Потрясающая красота Сахалина, Южно-Сахалинска.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
5: Инна Теплова, «Мой бывший милый друг».
6: Плыви, мой бывший милый друг, по городам и весям любой какой-нибудь Литвы. По сути, все одно. Я вижу ясно твой недуг. Он мне не интересен. Ты лещ, гниющий с головы, плыви, ложись на дно. Забудь Байкал и Тургаяк, их воды не для гнили. А вот меня не забывай, потом поговорим. Когда решишь, что ты судак и жить не можешь в Иле, с хвостом поджатым приплывай в чистейший Третий Рим.
7: Поэт Инна Теплова раскрывает тему СВО в своих стихотворениях с позиции человека гражданского до мозга костей. Как это возможно отвернуться от своей родины в то время, когда она больше всего нуждается в каждом из нас?
8: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
9: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
10: С большим удовольствием приглашаем на сцену нашего гостя. Это российский автор и исполнитель с загадочным псевдонимом МК-545, чье настоящее имя Кирилл Макеев.
11: Его песни – это мощный заряд несгибаемой воли и веры. Много раз он был в легендарном подразделении «Пятнашка», в котором служат добровольцы из Абхазии.
10: Итак, встречаем овациями на сцене МК-545.
12: Привет, братская Абхазия! С Днем Независимости! Православного рэпа сейчас зачту.

0: Бир в колокол, звонарь. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Богатыри – герои русских былин, сказок и фильмов. Поэтому кажется, что и само слово исконно русское. Но на самом деле это не так. Лингвисты считают, что слово «богатырь» пришло в русский язык из древнетюркских языков. Там оно означает

Напоминает, история слов нередко оказывается не менее увлекательной, чем история самих героев. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Историческая память и преемственность поколений – это то, без чего человек – ничто, и звать его никак. Знаете, многие этого не понимают. Ты пушинка, тень. А если ты, за тобой стоят тысячелетняя история и уважение к труду и к тому, что создали предыдущие поколения, ты глыба, ты гора, тебя нельзя свернуть, ты уверенный, смотришь вперед. Ну, вы знаете, вообще, когда человек осознает историю, уважает свою историю, уважает то, что произошло, и у людей какие свершения были, но он превращается в какого-то человека космического измерения. Я вот не забуду никогда, как я первый раз пришел на бессмертный полк, и что меня поразило, шли люди всех классов и уровней достатка, возрастов, социального ценза, культурного ценза, разные абсолютно.

0: Абсолютно. Но они были объединены вот этой вот исторической победой, этим подвигом, который совершили наши деды и отцы, и прадеды. И какое-то прямо, знаете, я до сих пор говорю, у меня до сих пор мурашки. Потому что меня поразило, какая мощь и сила исходила от этих людей, объединенных этими чувствами. Это великая вещь. Когда за тобой история твоей страны и поколение людей достойных, которые были твоими предшественниками.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в 19 веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях. История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфоша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка». Режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.
3: Это

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кремень – один из первых минералов, с которым познакомилось человечество. Для наших далеких предков кремень обладал огромной ценностью. Твердый, с режущими краями, он давал людям инструменты и оружие. Острие копья, наконечник стрелы, нож, скребок для обработки шкур – все это делали из кремня. Но главное – огонь. Еще неандертальцы заметили, что удар кремнем по кремню высекает искры. А через некоторое количество тысячелетий появились кремневые ружья, кремневые пистолеты, и история цивилизации вышла на новый виток. А что в благодарность такому замечательному минералу? В благодарность многие из нас произносят это слово с ударением на первом слоге. Это, товарищи, большая ошибка. Единодушно осуждаем всеми словарями. Оправдание может служить только одно. Возможно, некоторые из нас путают название минерала кремень с названием созвучного химического элемента кремния. Постарайтесь этой ошибки избежать. Для чего повторяйте перед утренней чашечкой кофе «кремень, кремень»? Кремня, кремню, кремнем, о кремне. А также кремни, кремней, кремням, кремнями, о кремнях. Будьте тверды и настойчивы в своем намерении запомнить, как произносится слово «кремень» при изменении по числам и падежам. И тогда о вас, как о личности с волевым, стойким, непреклонным характером, окружающие будут с придыханием говорить «не человек, кремень».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Еще чуть-чуть.
1: Еще чуть-чуть, и кончится война. А большего сегодня и не надо. Весной надежда с нами, но она уходит после майского парада к наивным, невеселым выпускным, ко дню всеобщей памяти и скорби. Действительное сделалось больным по глупости обманутого горби, а прошлое не проливает свет на все, что уготовано сегодня тому, кто в камуфляжное одет и ходит в коридорах преисподней. Никто не виноват, таков пасьянс, разложенный жестокими богами. Попутал Атлантический альянс все то, что называют берегами кисельными. Не трогаю фольклор, но пью густой напиток на поминках, где Ваня Карамазов до сих пор толкует всем о мире на слезинках. Еще чуть-чуть, и русская беда уйдет в разряд кошмарных сновидений. Жаль, правды нет, а истина всегда темнее самых страшных заблуждений.
2: Автор стихотворения Роман Сорокин не только один из ярчайших поэтов современной России. Он драматург, сценарист, продюсер, действующий актер театра и кино. В составе агитбригад постоянно выезжает на передовую.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью вчетверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что общего у дыни, арбуза и слова «карапуз»? На первый взгляд ничего, но язык умеет удивлять. Начнем с дыни. Считается, что ее название пришло к нам очень долгим путем, через Персию и Среднюю Азию. А еще раньше дыни выращивали на Крите, где их настолько ценили, что называли «яблоками из Кидона» по имени одного из городов острова. Со временем это название сильно изменилось и превратилось в знакомое нам слово «дыня». С арбузом история еще любопытнее. Когда-то наши предки заимствовали восточное слово, которым называли и дыни, и арбузы одновременно. Лишь позже эти плоды разделили, и у каждого появилось свое название. А еще есть забавная версия, что от слова «арбуз» произошло знакомое нам слово «карапуз». И если посмотреть на пухлого малыша, сходство с круглым арбузом действительно можно заметить. Так что арбуз и дыня – это не только символ лета, но и слова «путешественники», которые добрались до русского языка через разные страны и культуры.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Долгая жизнь генерал-майора Евгения Чусова прошла на службе Отечеству. Он участвовал в боях на огненной Курской дуге, командовал взводом, который доставлял боеприпасы от станции Поврино к полям сражений. Евгений Чусов был в числе тех героев, для кого война не закончилась в 45-м. Он остался в органах и участвовал в 8 операциях по ликвидации подполья, созданного пособниками нацистов. В 73-м бандиты захватили во Внуково самолет. Чусов участвовал в освобождении заложников. Во время Олимпиады 80 генерал отвечал за безопасность футбольных матчей. Приходилось ему бороться и с техногенными катастрофами. Евгений Чусов ликвидировал последствия Чернобыльской аварии. Сейчас он участвует в жизни ветеранской организации, передает опыт молодому поколению офицеров. 6 июля генерал-майор Евгений Чусов отмечает свой вековой юбилей. С праздником, Евгений Николаевич!
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Справедливость, наверное, самое сложное понятие из категории традиционных ценностей, потому что вот мы часто говорим об относительности, я этого не люблю, относительности правды или справедливости. Я считаю, что правда и справедливость должны быть объективны. Другое дело, что это сложные понятия, и тут самое главное не обмануть самого себя. А справедливость – это как раз борьба с неправдой, с ложью. Как сказано в поэме «Русские маяки» Влада Маленко, «С века стряхнув сонливость истинной дрожи, Россия и есть справедливость, лекарство от всякой лжи». Или, как сказал другой человек, «Ошибаться можно, врать нельзя». И вот справедливость начинается, мне кажется, с вот этой вот не лжи и не обмана самого себя. Вот когда ты не обманываешь сам себя, тогда ты можешь подступиться к такому сложному понятию, как справедливость. И, исходя из этого понятия, оценить ситуацию и по достоинству, да, как-то поступить в той или иной ситуации справедливо. Это очень сложно, но надо к этому стремиться и в этом отношении воспитывать себя и свое сердце.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Марина Кудимова, «Ватники». Посылает война соратника, но щедрота ее кратка. Из разведки 4 ватника возвращались без языка. Ни контрактники и ни штатники, не прошедшие инструктаж, на манер пропаганды ватники, хоть обряжены в камуфляж. Ночь не треснула перестрелкою и с врагом не столкнула в лоб. Ватник держит осколки мелкие, а от крупных спасет окоп. По дороге от винограда

0: виноградника до ближайшего блокпоста убедились 4 ватника, что небесная ткань чиста. На лоскутья она не делится, а поделится, вмиг сошьют. Только шелковой зыбью стелится, как спасательный парашют. Нет у междоусобий линии, смерть минувшего не вернет. Плащаницу этой синюю тело жесткое обернет. Как здесь танки понаворочили, и куда лежать головой? Кровью мокнет по Новороссии чернозем ее даровой. Над Донецкою степью пуганой крапивянка поет судьбу. Ватник пылью пропитан угольной, не смывается и в гробу. Кровь пробьет покрова холстистые, запечется, не разорвут. Это русскую реконкистою смири чистые назовут.
1: Знаменитый поэт, публицист, переводчик Марина Кудимова написала это стихотворение в 2014 году, за 8 лет до начала специальной военной операции.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Мы представляем следующего исполнителя. Близкий, обладает собственным, узнаваемым стилем, в котором сочетаются поп, хип-хоп и этнические мотивы родной культуры.
2: Это автор хита «Горы», который покорил все стриминговые чарты и несколько месяцев удерживал лидирующие позиции. Клип на эту песню набрал более 34 миллионов просмотров.
1: Встречаем.
2: Автор хитов «Азамат», «Фар» и «Фото на память». Постоянный участник крупнейших музыкальных фестивалей России. Для нас всех поет сейчас «Близкий».
1: «Близкий».

0: Сухом, с праздником всех, Абхазия, с праздником вас всех. Дайте шуму чуть-чуть. Давайте попоем вместе чуть-чуть.
1: Нам нужно сделать...

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Чебоксары не зря называют жемчужиной Поволжья. Здесь много мест, где погулять и на что посмотреть. Сегодня мы пройдемся по Московской набережной, которая стала настоящим центром притяжения для жителей и туристов. После реконструкции место преобразилось и теперь предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Название набережной особых секретов не таит. Она просто относится к московскому району города. Плотно к набережной примыкает сквер имени Константина Иванова, который находится в исторической части Чебоксар. Свое название он получил в честь классика чувашской литературы Константина Иванова, автора прославленной во всем мире поэмы «Нарспи». А совсем рядом находится вход в подземный город, необычный объект архитектуры. Его украшает барельеф с изображением старых Чебоксар. Иногда здесь можно встретить персонажей в образах и послушать музыкантов. С приходом темноты включается подсветка, создавая ощущение, будто ворота в прошлое вот-вот откроются.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Слушаем своих. Премьера песни. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: все.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Саратове есть уникальный музей, посвященный стеклу и хрусталю. Он хранит лучшие традиции саратовского завода технического стекла и рассказывает о достижениях компании «Саратовстройстекло». Здесь собраны редкие образцы, на которых можно увидеть мастерство волжских стеклодувов и историю производства. Сквозь саратовское стекло сегодня наполняются светом сотни тысяч квартир, школ, больниц и детских садов по всей стране. Изделия мастеров украшали Кремлевский дворец съездов, Останкинскую телебашню, Бородинскую панораму, храм Христа Спасителя, торговый центр на Манежной площади и многие другие известные объекты. Саратовское стекло сверкает на сотнях тысяч автомобилей, светильников и витрин по всей России. В музее можно увидеть и обычные предметы, и настоящие произведения искусства. От хрустальных ваз до сложных технических изделий. Каждая работа здесь – пример мастерства и качества, за которое саратовские мастера получили признание по всей стране.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Всем привет! Это Мире.
1: Это Ася Зыкова.
2: Привет, Радио Гордость. На связи Наяву.
0: Слушайте наш трек «Хорошие девчата» на Радио Гордость.
1: Это песня из альбома трибюта «Я люблю тебя всегда», посвященного творчеству Александра Пахмутова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший 3 олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус – награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 1992-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Это просто сюр какой-то. Слышали такое выражение? Обычно так говорят, когда происходящее кажется настолько странным и нелогичным, что поверить в него сложно. Появилось слово «сюр» как сокращение от слова «сюрреализм» — направление в искусстве, где реальность смешивается с фантазией, а логика часто уступает место самым неожиданным образом и сочетаниям. Со временем длинный «сюрреализм» сократилось до емкого «сюр». И сегодня этим словом чаще называют не произведения искусства, а ситуации из повседневной жизни, которые кажутся абсурдными, нелепыми или совершенно невозможными. Вместо «сюр» вполне можно сказать «абсурд», «нелепость», «небылица» или даже «чудеса какие-то». Смысл будет примерно тем же. Так что «сюр» — это не просто модное словечко, а короткий способ сказать «происходящее выходит за рамки здравого смысла».
0: Концертный зал на Радио Гордость.
2: Привет, Радио Гордость, это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте Радио Гордость здесь.

0: самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Хит, который выбрали.

0: Мой.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Герой Советского Союза, монах Киприан.
2: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это высокие нравственные идеалы. Ну, давайте разберем, что такое нравственные идеалы. Вот что такое вообще нравственность? Вот это где-то у нас прописано, что нравственно, что безнравственно. Может, как-то это наукой определяется? Нет. Это даже не может быть научным каким-то определением. Тогда что же такое нравственность? Ну, корень – нрав. Нравственность – это то, что мне нравится, то, что я люблю делать, вот, к чему я стремлюсь, идеал, да, что у меня за идеал. Но вы знаете, ведь среди людей нравственность, она – это личное свойство, это то, что мне лично нравится, а нравится у нас каждому по-своему. Все ли то, что нравится, правильно? Кому-то нравится курить, а это наносит вред здоровью, конечно. Значит, это не та нравственность, это не то направление, по которому надо идти. Так вот, вы знаете, я тоже в свое время долго над этим рассуждал. В советское время нас воспитывали, да, нравственно скажу. Вот. И в этой нравственности был патриотизм, любовь к родине, да, и многие другие, быть честным, преданным, ставить коллективное выше своего личного. Это тоже нравственные ведь ценности, мы же о них говорим с вами. А вы знаете, когда вот я стал верующим человеком, к какому я совершенно пришел к простому определению, что такое нравственно. Что нравственно, а что безнравственно. И это вот как раз касается и нравственного идеала. Так вот, если мы исходим из позиции, что все-таки человека и весь мир сотворил Господь Бог, то нравственно то, что нравится нашему Отцу Небесному, а вот безнравственно то, что не нравится нашему Отцу Небесному. А вот что ему нравится? А ему нравится, если мы стараемся жить по его заповедям. А что такое заповедь? А это совет любящего отца. Не поступая вот

0: Так, тебе же будет плохо. Не говори вот такие слова людям и не думай плохо о них. Все мы грешны. Возненавидь грех, но возлюби грешника. Вот, и вы знаете, когда я стал стараться жить по заповедям, ну, действительно, я стал более счастливым человеком, чем когда-либо был до этого. Хотя я был очень успешным человеком, был советником президента, бизнесменом, достаточно, предостаточно имел денег и так далее. Вот. Нравственно то, что нравится Богу. Тогда, а кто же идеал для нас? Вот именно самый высокий идеал, идеальный, скажем так, человек. А вот Иисус Христос, который дал нам христианские вот эти нравственные заповеди, они все носят нравственный характер.
1: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас, друзья, настало время представить вам следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Итак, российская певица Беовульф!
2: Встречаем!
3: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Тысяча поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».
2: С вами Зара. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся, и 2 планируются к закладке.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость — это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В 2025 году в центре Пятигорска к 245-летию города установили бронзовые миниатюры, копии местных достопримечательностей. 18 фигур высотой до 1 метра в мельчайших деталях повторяют оригиналы. Пятигорские мастера воплотили в бронзе гору Машук и мемориальный комплекс «Вечный огонь», домик Лермонтова и место его дуэли, грот Дианы, китайскую беседку, кофейню Гукасова и другие. Конечно же, представлен знаменитый провал, увековеченный в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» и одноименных экранизациях. У входа в миниатюрный бронзовый провал стоит соразмерная копия самого известного в России памятника Остапу Бендеру, установленная у настоящего провала. Этот памятник – прямая иллюстрация к сцене из романа, где великий комбинатор продает билеты с целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. У обеих скульптур – внешность актера Арчила Гамиашвили, сыгравшего Остапа в фильме Леонида Гайдая.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Так писал о достоинстве Булат Шалыч Акуджава. С ним трудно не согласиться. Достоинство – это такое качество человека, и, кстати, только ему оно и присуще, которое очень трудно определить. Но вот другой тоже наш великий человек, Антон Павлович Чехов, в письме к своему брату писал: «Ничтожность свою сознавай, знаешь, перед кем? Перед Господом Богом, перед природой, перед красотой. А перед людьми нужно сознавать свое достоинство. И только. Если ты сознаешь свое достоинство перед человеком, то он тоже будет себя чувствовать достойным, потому что вот сейчас наша страна ведет борьбу с нацизмом. Нацизм как раз и попрал достоинство человеческое, потому что разделял по национальным и этническим признакам людей. Хотя, конечно, на это никто не имеет права, потому что каждый человек имеет свое достоинство, и, наверное, это самое главное богатство, которое есть только у человека.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Приморье спасенный леопард осваивает новые земли. Хищник по кличке Лео-260М ушел на юг. Его заметили в Васильковском заказнике, сообщили в дирекции заповедников. На новых кадрах зверь прячется от камер. Он то смазан в стремительном беге, то прячет морду за толстым стволом. Но зоологи узнали его безошибочно. Узор пятен работает лучше отпечатков пальцев. Этот случай уникален для мировой науки. Лео-260М – первый возвращенный дикий леопард. Летом 2022 года истощенного котенка-сироту нашли у границы нацпарка и отправили на реабилитацию.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Пельмени. Блюдо, которое многие считают одним из самых русских. Их лепят всей семьей, подают на праздники и держат в морозилке на всякий случай. Но знаете ли вы, что само слово «пельмень» пришло к нам не из русского языка? Считается, что ему уже несколько сотен лет. А произошло оно от слов из угро-финских языков. «Пель» – ухо, и «нянь» – хлеб. Получается довольно забавный перевод – «хлебное ушко». А если присмотреться к пельменю, сходство действительно есть. Особенно, если он слеплен по всем правилам, с аккуратно соединенными краями и характерной формой. Со временем слово прижилось в русском языке, а сами пельмени стали частью национальной кухни. Причем настолько прочно, что сегодня их уже сложно представить пришельцами из другой языковой традиции. Так что каждый раз, когда на столе появляются пельмени, можно вспомнить – перед вами не просто ужин, а самые настоящие хлебные ушки с многовековой историей.
0: Радиостанция «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Покажи вы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Покажи вы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: пусть живут долго наши родители.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема – их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Но если быть до конца откровенным, то я правда не знаю, что такое патриотизм в прямом смысле этого слова. Я привык все мерить по себе. То есть вот как я отношусь к тому, что называется патриотизмом. Но я уже говорил, что мне довелось прожить огромное количество лет в Соединенных Штатах, вдали от родины. И когда вернулся, я был счастлив. Но я не знаю, патриотизм ли это или нет. Я думаю, да. Потому что я люблю эту страну, в которой родился. А самое главное, я люблю людей, которые живут в моей стране. Ну, пообщавшись, в общем-то, с людьми практически во всем мире, мы проехали не только Соединенные Штаты, были во всех штатах практически, а всю Европу и многие страны. Да, есть там замечательные люди, отзывчивые, добрые. Но вот таких, как мы, как наши, нет. Я не знаю, чем это обусловлено. Какие-то мы другие. И поэтому патриотизм – это, наверное, мы, россияне.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Этот мир для нас един.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных – архитекторов-конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором Московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережные, тянувшиеся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка – всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бабочка. Кажется, что это слово такое же легкое и красивое, как само насекомое. Но его история связана совсем не с цветами и летними лугами. Когда-то наши предки верили, что бабочки – это души умерших женщин, которые ненадолго возвращаются в мир живых. Именно поэтому слово связывают со словом «баба». Отсюда и особое отношение к этим насекомым. Их старались не обижать и не прогонять без причины. Считалось, что встреча с бабочкой может быть не просто случайностью. Со временем старые представления забылись, а слово осталось. И теперь бабочка для нас – символ лета, красоты и легкости. Так что бабочка – это не только яркие крылья и летнее настроение. Это еще и маленький привет из очень далекого прошлого, который до сих пор порхает рядом с нами.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Собор Николая Чудотворца – один из самых интересных в окрестностях Наро-Фоминска. Первая церковь на этом месте была деревянная. И есть легенда, что в ней ночевал бежавший из Москвы Наполеон. Правда это или нет, неизвестно. Но старую церковь французы сожгли вместе с селом. К 40-летию победы в войне 12-го года местные жители собрали деньги и заказали новый храм, уцелевший до наших дней. Строил его Петр Петрович Буренин. Он родился в семье крепостного и одним из первых задумался о создании нового национального стиля в архитектуре. Никольский собор – одно из воплощений его идей. Массивная луковичная глава и барабан-колокольня напоминают о храмах Древней Руси. Интерьер Никольского собора изображен на картине Верещагина «Дурные вести из Франции». Разумеется, это ошибка. Ту церковь, где Наполеон мог получить вести, он сам и сжег при бегстве, а на картине – храм, воздвигнутый на полвека позже.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: радиостанции «Гордость».
1: Республика Башкортостан – субъект федерации, который расположен и в Европе, и в Азии. Регион с высокоразвитой экономикой, самобытной культурой и удивительной природой. Здесь находится Капова пещера с рисунками эпохи палеолита, стерлитамакские шиханы, древние коралловые рифы, самый большой родник России – Красный Ключ и еще множество достопримечательностей. Столица региона – Уфа. Жители в шутку иногда называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эйла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Радио «Гордость».

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Сегодня, в это непростое для нашей Родины время, слово «гуманизм» имеет особое значение. Но мне повезло в некотором смысле, я побывал практически во всех горячих точках, и вот теперь Украина. Бывал с нашими ребятами. Хочу, кстати, сказать, что у нас лучшая молодежь, лучшие пацаны в мире. Чтобы они вернулись домой живыми и только с победой, а именно благодаря им она обязательно будет за нами. И вот гуманизм, вот это слово, как они, та сторона, относились к нашим военнопленным. Я видел таких ребят, искалеченных, которых освободили из плена. И как мы относились к их воинам, так сказать. Кормили, лечили, а потом обменяли. Наверное, это и есть гуманизм. Это в нашей российской крови. Это нам досталось от предков. Уж такие мы. Ну, окончилась Великая Отечественная война. И мы им простили все. А они до сих пор не могут нам забыть победный флаг над Рейхстагом. Вот это, наверное, и есть гуманизм. Россия и наш народ, я считаю, самые гуманные на этой планете.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Валерия Гергиева не хотели брать в музыкальную школу? Будущий дирижер решил симпровизировать и подправить музыкальный отрывок вместо того, чтобы его повторить. Семья Гергиева не была музыкальной. Папа военный, мама инженер. Ранняя смерть отца повлияла на выбор профессии. Мальчик уходил в училище на весь день и играл там сутками, чтобы выплеснуть горе. До этого он учился в музыкальной школе без энтузиазма. Пальцы с трудом приноровились к клавишам. Еще студентом Гергиев вошел в число победителей международного конкурса, обойдя 70 опытных дирижеров. Он управлял оркестром в Нью-Йоркской Метрополитен-опере и в голландском Роттердаме. Его прочтение опер Вагнера не знает равных. Маэстро не раз входил в рейтинги самых востребованных дирижеров мира. А еще он прославился тем, что дирижировал оркестром Мариинки на фоне амфитеатра Пальмиры, которому 2000 лет. Любопытно, что Валерий Гергиев – страстный футбольный болельщик. Он болеет за Владикавказскую «Аланию» и питерский «Зенит».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» – это мы.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на радиостанции «Гордость» слушайте мою песню «Любовь над Россией» ваша Пола Романова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом наркомфина в Москве – памятник авангардной архитектуры, переживший сложную реконструкцию. Создали его почти 100 лет назад по проекту архитектора Моисея Гинзбурга и инженера Сергея Прохорова. Планировки квартир помогал разрабатывать Александр Пастернак, брат поэта. В доме есть подобие пентхауса. Для руководителя наркомфина Милютина сделали двухуровневую квартиру с выходом на крышу. Технологии использовали самые передовые – железобетонный каркас, шлакоблоки, плиты из прессованной стружки. Изначально дом готовили для нового быта. В нем были библиотека, столовая, спортивный зал. Но уже первые жильцы перестроили квартиры. За 100 лет дом начал разрушаться, и уже в наше время сын и внук автора дома, Владимир и Алексей Гинзбурги, смогли одновременно начинить здание современными коммуникациями и вернуть ему исторический облик. Так лифт установили в трубе котельной. В доме наркомфина сейчас проводят экскурсии для всех желающих. Закрыты только квартиры. Их распродали еще на стадии строительства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

История одной песни. Группа «Крови». Впервые публика услышала группу «Крови» на 5-м фестивале рок-музыки в 1987 году в Санкт-Петербурге и приняла ее довольно прохладно. Настоящую любовь меломанов песня получила через год после выхода культового фильма «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, где она звучала в качестве саундтрека в одном из эпизодов. Уникальность трека в том, что сам текст и все инструментальные партии к нему написал сам Цой, что случалось нечасто. До сих пор неизвестно, что вдохновило певца на создание композиции, но многие в то время полагали, что песня была как-то связана с военным конфликтом в Афганистане. Сам Цой до самой смерти хранил интригу и оставил историю создания песни без разъяснений. Интересный факт. Шестой альбом группы «Кино», где песня группы «Крови» стала заглавным треком, готовился к выпуску за границей. На этом настаивала американская подруга группы «Кино» Джоанна Стингрей. Но звукорежиссер альбома Алексей Вишня тайком сделал копию и отнес в музыкальный ларек, где альбом моментально растиражировали. Как говорят, именно благодаря этому не совсем этичному поступку группа «Крови» мгновенно стала популярна на всем пространстве СССР. Песня вошла в список 100 лучших композиций отечественной рок-музыки и до сих пор исполняется на разных радиостанциях России. Песня «Группа «Крови».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что победой над чумой, черной смертью, мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет двух зайцев, и вакцину испытает, и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе вторую, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Вспоминая свою прошлую жизнь, я не могу отделаться от мысли, что если бы не люди, которые появлялись вдруг ниоткуда, то я бы не знал, как мне поступить, потому что бывали случаи в моей жизни, которые, в общем-то, заставляли задуматься, как жить дальше вообще, что должно произойти дальше. И появлялся вдруг такой человек, который тебе каким-то образом как-то подсказал, помог, да даже и в денежном вопросе. Вот. Потом, спустя годы, у этого человека тоже произошли нелицеприятные события. И я помогал ему, потому что я по-другому просто не мог. Я думаю, что это все тоже Божий промысел. Как мы относимся к людям, так и они будут относиться к тебе.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО из Мордовии Максим Дудоров. Он окончил Институт механики и энергетики Мордовского государственного университета имени Огарева. После года по призыву в морской пехоте на Дальнем Востоке подписал контракт и остался в армии. За отличную службу его сделали участником парада в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. С самого первого дня СВО Максим был на передовой водителем. Герой выполнял задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. После окончания контракта вернулся домой и обратился в фонд «Защитники Отечества». Стал участником всероссийского проекта «Твой герой» и теперь активно занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас он учится по программе «Время героев» в дистанционном формате. Он уверен, что полученное образование пригодится в дальнейшей работе. Именно такие ребята – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Мари Мар.
1: Милосердие – это глубоко вросшее чувство в характер нашего народа. Оно передается из поколения в поколение и является одним из важнейших внегласных правил. Быть милосердным – наша национальная особенность. Не пройти мимо – наша суть.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены и каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
6: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Привет, я Кэти Мо. Слушайте мою песню «Мы едины» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В чем феномен слова «феномен»? Начнем с главного. В большинстве случаев правильно говорить «феномен» с ударением на второй слог. Именно так произносится это слово, когда речь идет о необычном явлении, редком факте или о чем-то удивительном. Например, «это настоящий природный феномен». Тогда откуда взялся вариант «феномен»? Он тоже встречается в словарях, но обычно относится к человеку с выдающимися способностями, своего рода уникуму. Однако современные специалисты по русскому языку все чаще рекомендуют использовать вариант «феномен» и в этом значении, чтобы избежать путаницы. Запомнить правильное ударение поможет простая рифма. «Космос дивен и огромен» — назовем его «феномен». Так что, если вдруг засомневаетесь, как произнести это слово, выбирайте «феномен». Это тот редкий случай, когда один вариант считается правильным практически в любой ситуации.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Реклама.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут Сковородкой, за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала XIX века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный

0: Дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98.5 FM.
1: Здорово, Кострома!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню!
1: Умните!

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период с 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Катавасия – это путаница, беспорядок. Несмотря на то, что слово кажется просторечным и у многих вызывает ассоциации с неким котом Васей, история у него довольно серьезная. Изначально катавасия была церковным термином. Так называли особое песнопение, которое исполнялось во время богослужения. Слово пришло из греческого языка и буквально означало «схождение вниз». Почему вниз? Дело в том, что во время исполнения этого песнопения певчие сходили со своих мест и собирались в центре храма. Со стороны все выглядело как движение, перестроение и некоторое оживление. Со временем слово вышло за пределы церковной жизни, и когда люди видели суету, неразбериху или беспорядок, они все чаще называли это катавасией. Получается любопытно. Слово, которое сегодня означает «полный беспорядок», когда-то было частью строгого церковного обряда. Вот такая языковая катавасия. Реклама.
2: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Андрей Егорович Боровых, 1921-1989. Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, командующий авиацией войск ПВО СССР. Война. Более 470 боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев. Лично сбил 32 и 14 в группе. В 1942-43 на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 вылет, 12 сбитых лично и 14 в группе. За это получил Героя СССР в августе 1943-го. Выполнил еще 132 успешных вылета, сбил 19 самолетов, проявил героизм в командовании эскадрильей. В феврале 1945 года получил вторую медаль Героя СССР.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Милосердие. Знаете, когда я слышу слово «милосердие», первая ассоциация – это большие благотворительные акции, сбор денег, помощь далеким людям. И вот что я подумал, а что, если это не про масштаб? Для меня милосердие – это замечать чужую боль, когда она рядом, и не проходить мимо. Внутри меня живет эгоизм, и ведь, собственно, это нормально, да? Иногда хочется сказать, это не моя проблема. Но, наверное, я другой, да? И однажды я понял, что милосердие – это как мышца, если ее не качать, она атрофируется. Ты просто перестаешь чувствовать другого человека. Поэтому милосердие – это не про подвиги, а это про повседневную чуткость. И я хочу, чтобы эта чуткость во мне не угасала. Это моя внутренняя задача.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: О,

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Мурманске есть необычный памятник. Печальный кот Семен, сидящий на лавочке, с узелком в лапке на набережной Семеновского озера. За этой скульптурой скрывается удивительная история, достойная кинофильма. Согласно легенде, пушистый сиамский путешественник в течение 6 лет шел 2000 километров от Москвы до Мурманска, чтобы вернуться домой к хозяевам. Почти 40 лет назад семья Синишиных, возвращаясь с отдыха в Москве, случайно потеряла в столице своего питомца, сиамского кота по имени Семен, и вернулась домой без него. Каково же было их удивление, когда через 6 лет кот вернулся в их квартиру в Мурманске. Про это тогда написали многие газеты, и кота начали сравнивать с японским псом Хатико. Позднее про Семена даже сняли короткометражный фильм под названием «История любви». В 2012 году журналист Дмитрий Качалов предложил установить в городе скульптуру кота. Жители предложение одобрили. И теперь кот Семен радует как горожан, так и гостей Мурманска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сегодня гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых» проходит в изумительно красивом городе Сухум.

0: Сухум – один из старейших городов мира и один из древнейших городов Черноморского региона, история которого насчитывает более 2500 лет.
1: Я же, в свою очередь, Виктор, очень рад, что в последние десятилетия в Сухуме активно восстанавливается курортная инфраструктура и город развивается как культурный и туристический центр.
0: А еще в Сухуме есть Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба во главе с генеральным директором, имя которой Хибла Мукба.
1: Совершенно верно. Встречайте, друзья, на сцене заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
0: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться. Радио «Гордость».
2: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
3: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Ирина Тонева, певица.
1: В корне этих понятий лежит такой интересный механизм самосохранения культуры. Это могут быть или формальные такие цепочки передачи, или так вот естественным образом через ДНК, через привычки. Я бы очень хотела хотя бы на мгновение оказаться в прошлом, где дедушка рассказывает, как он добавил себе в год в паспорте, чтобы пойти на фронт. Или как мама с гитарой в руках, сидя на полу, нежно поет мне: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Да и вообще мы все друг для друга почтальоны.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенное им боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Любите ли вы детективы? А знаете ли вы, что слово это в русский язык пришло совсем недавно? Заимствовали его из английского, где «детектив» — это в 19 столетии и литературный жанр, и сотрудник полиции — следователь. Своей широкой известностью и популярностью слово «детектив» обязано конкретному человеку — писателю Эдгару Аллану По. Благодаря его книге «Убийство на улице Морг» слово «детектив» вошло во многие европейские языки, в том числе во французский, а через него и в русский. При этом до революции детективами у нас называли исключительно агентов иностранной полиции. Литературный жанр у нас так назвали гораздо позже, в конце 20-х годов прошлого века.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы – один из самых популярных музыкальных коллективов, который исполняет этническую музыку народов Карелии, причем в новом современном ключе. Актуальная аранжировка фольклорных песен, использование как традиционных, так и электромузыкальных инструментов делают каждую композицию близкой и понятной самой широкой аудитории, прежде всего молодежной. Жанр песни «Катрина» – ингерманландская «Рёнтушка». Энергичная рёнтушка с короткими куплетами-частушками – традиционное сопровождение танцев во время обрядов и народных гуляний. Считается, что «Катрина» исполнялась во время свадебного сговора. Во всяком случае, песня восхваляет и будущую невесту белокурую Катрину, и ее избранника, рослого красавца Юрия.

Ильюха. В финальном куплете упоминается рукавица – необходимый атрибут рукобития, завершающий части обряда сговора, то есть молодых просватали бьют по рукам и договариваются о свадьбе. Ансамбль народной песни «Верия» – «Катрина», язык исполнения – «Карель».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, с вами Евгений Дубов и уютная компания здесь на радио «Гордость». Присоединяйтесь. В ближайший час будем детально разбираться в музыкальных предпочтениях страны. Расставим звезд эфира по местам и начнем сразу с новинки. Открывая десятку, группа «Лампасы» и Елизавета Долженкова с песней «Возвращайся». Ну, этот мотив быстро полюбился и сместил другой дуэт «Свинцовый туман» и проект «Кода». Им спасибо за приятные мгновение в чарте и до встречи. Ну, что касается новичков, пару лет назад молодая певица пробовала свои силы в проекте «Голос». Тогда наставники не повернулись к ней. Ай-яй-яй. Но зато теперь с поддержкой панк-фолк-братья она уверенно штурмует хит-парад великой страны. Встречайте.
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
4: Хит-парад великой страны.
5: Музыкальное путешествие по главному патриотическому чарту страны продолжается. С вами Евгений Дубов и на 9-м месте Олег Чубыкин. Его трек «Чтобы не кончалось лето» прибавил одну строчку за неделю. И это помогло избежать артисту выбывания из десятки. Молодцы. Голосовали так, чтобы ни песня, ни тепло не уходили. Ведь это работает. Слушаем и продлеваем солнечные дни.
4: 9-е место.

0: эфире хит-парад великой страны «Радио Гордость». Впереди восьмая строчка. Но сперва претендент на попадание в десятку Сергей Нехаенко представляет трек «Зажгите огни». Это новое прочтение песни «Хватит войны» Дениса Майданова. Певец из Луганска записал ее для юбилейного трибюта этого артиста. Кстати, пластинка выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слово автору.
1: Я с вами делюсь песней под названием «Зажгите огни». Это произведение из репертуара Дениса Майданова, народного артиста России. Мне повезло принять участие в трибьюте, который посвящается юбилею артиста. Мы сделали это произведение с моей командой в оригинальной аранжировке по-своему. Это песня обращения к нашему будущему поколению.
0: Сергей точно расставил все акценты. Ну а заценить работу участника проекта «Таврида Арт» можно прямо сейчас. Голосуйте на сайте «Радио Гордость РФ», если она вам понравится.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Мой отрезок времени уместится в абзаце в учебнике истории трехтысячных. Для того, кто прочтет его, мы были или не были — вопрос, но реально без разницы. И поэтому медленно превращаюсь в песок и оставшись в потомках бесчисленных. Я под оком Всевышнего обращаюсь ко всем, кто прожить эту жизнь хочет счастливо.

0: Это радио «Гордость». Только что был кандидат в десятку сильнейших. Сергей Нехаенко с песней «Зажгите огни». Если хотите услышать ее снова, заходите на радио «Гордость РФ» и жмите на сердечко. Так, кстати, можно и нужно голосовать за все песни, которые вам нравятся в эфире. Кстати, одна из них прозвучит прямо сейчас. На 8-й строчке «Марлен», ее хит «Судьба казака». Минус 2 позиции за неделю. Но отступать это, конечно, не в казачьем стиле. Там ведь как? Дал слово – держи, сел в седло – не оглядывайся. Певица следует этим традициям. Давайте слушать.
1: 8-е место.

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем наш путь к вершине хит-парада великой страны. На 7-й строчке сегодня Beer Wolf с песней «Владивосток». Плюс 2 места за неделю, между прочим. Кстати, Валерия сама написала текст этой песни, а музыку создал саунд-продюсер Фарго. Ну, в этом треке чувствуется ритм портового города. Соленый воздух, крик чаек, шум прибоя. Ой, много чего там чувствуется. И жители Приморья уже предлагают сделать композицию официальным городским гимном. По-моему, отличная идея.
0: 7-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Пришло время заглянуть в сокровищницу отечественной музыки. На днях свой юбилей отметил Александр Розенбаум. Артисту исполнилось 75 лет. Человек редкой судьбы. Начинал врачом скорой помощи. Спасал жизни на улицах Ленинграда. А потом взял в руки гитару и стал голосом целого поколения. У него одинаково честно звучат и казачьи баллады, и афганский цикл, и джазовые зарисовки. Сегодня включаем классику авторской песни «Налетела грусть». И, конечно, поздравляем с днем рождения.
1: Народное достояние.

0: землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: В эфире радио «Гордость», Евгений Дубов у микрофона и шестая строчка нашего чарта. Группа «Зверобой» сегодня здесь. Опустились на одну позицию, но, тем не менее, песня «Долгие дороги» остается любимой многими. Сами музыканты намотали тысячи километров по стране и фронтовым дорогам, поэтому знают ее не по картам, а по скрипу колес и пыли на ботинках. Вообще, дорога дает время подумать о главном, так сказать, навести порядок в голове. Ведь когда мчишь по трассе или смотришь в окно поезда, суета отступает на второй план. Особенно под музыку. Такую музыку.
2: Шестое место.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
8: Продолжаем узнавать имена лучших артистов недели на Радио Гордость. С вами Евгений Дубов и Юта. Встречайте, еще одна претендентка на попадание в чарт. Певица представила новую песню «Более или менее». Заслуженной артистке России вообще всегда удается найти слова поддержки для тех, кому сложно в данный момент. И эта песня не исключение. Какая история скрывается за этими строчками, расскажет сама исполнительница.
9: И у меня для вас новая песня, которая называется «Более или менее». Песня о настоящем счастье. Счастье, которое живет внутри каждого из нас, и надо его просто услышать. Для этого нужно слышать себя. А для этого надо иногда не слушать окружающих. Слушайте себя, а в перерывах слушайте мою новую песню «Более или менее». И пусть ваше настроение всегда будет превосходным.
8: Такой вот честный разговор по душам от Юты. Давайте слушать песню. Если она вам понравится, поддержите ее на радио «Гордость РФ».
7: Кандидат в хит-парад.
10: Если долго

0: Это была Юта в хит-параде великой страны. Если песня более или менее задела струны вашей души, заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте за нее. Ну а мы движемся вперед. На пятом месте нашего чарта Михаил Барков и Сергей Бабунец. Их сингл «Они едут туда» потерял две строчки. Хотя трек посвящен тем ребятам, кто оставил домашний комфорт и отправился за ленточку защищать страну. И им тоже нужна наша с вами поддержка. Так что, голосуя за патриотов в эфире, вы помогаете справляться со всеми сложностями нашим бойцам в зоне СВО.
1: Пятое место.
2: Улыбаясь новому дню,

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были усталые, светлые,

0: телу верные.
1: Наше музыкальное путешествие на радио «Гордость» продолжается. Скоро узнаем, кто из артистов занял 4-е место. А прямо сейчас отправляемся в Калужскую область, в город Обнинск, первый наукоград России, где мирный атом встал на службу человеку. И сегодня, кстати, активно развивается ядерная медицина. Оттуда родом фолк-певица Ирина Музалева, бывшая солистка коллектива «Иван Купала» и финалистка фестиваля «Музыка гордых». Она бережно сохраняет русскую песенную традицию. Сегодня слушаем ее трек «Там, за рекой».
2: Едем по стране.

0: чемпионат великой страны продолжается, и у нас лучший рывок недели. Встречайте проект «Казаки делают хиты» с песней «Кровь горячая». Он взлетел сразу на 3 строчки и вплотную подошел к 3 лидеров. Кстати, ребят сейчас готовят свежую версию песни «Ой, то не вечер» и представят ее уже 12 октября в столичном клубе «16 тонн» на фестивале «Этнокульт» под эгидой «Радио Гордость». Новая фолк-волна уверенно штурмует наш чарт и заставляет сердца биться быстрее. Ловите этот драйв.
1: 4-е место.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы уже прошли большую часть пути в хит-параде великой страны. Выходим на финишную прямую, где нас ждут артисты, набравшие максимальное количество ваших голосов.
0: Тройка лидеров.
1: На третьем месте Владимир Пресняков. Его песня «Невероятно, но факт» прибавила одну строчку за неделю. Артист вернулся в топ благодаря вашим голосам. Вообще, он из тех, кого не хотят отпускать со сцены и всегда рады, когда он поет на бис, особенно когда звучит баллада о настоящем чувстве. Слушаем этого мастера интеллигентной поп-музыки.
0: Третье место.

0: эфире хит-парад великой страны. Мы уже на втором месте. Сегодня здесь содружество Иракли, диджея Демиксера и проекта Севера. Трек «Матушка Россия» потерял одну позицию и уступил лидерство. Кому? Узнаем уже совсем скоро. Вообще, делиться это нормально. Покачался, хватит, дай другому. Кстати, Иракли Перцкалова с теплом вспоминает детство в СССР, когда все народы жили одной дружной семьей. И благодаря нынешней музыке молодое поколение может почувствовать эту гордость за родную землю.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны, и мы добрались до золотой вершины. На первом месте сегодня Зара с песней «Ты мне нужен любой». Эта победа сложилась из тысяч ваших голосов. Поздравляем певицу. Сама она, кстати, тоже не останется в долгу. Сейчас искренне поблагодарит каждого, кто голосовал за нее. И даже тех, кто выбрал других участников чарта. Ведь в композиции «Ты мне нужен» заложена простая истина. Важен абсолютно любой человек на этой земле. На сегодня все. С вами был Евгений Дубов. Не болейте. До встречи.
1: Первое место.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ани Леда, певица.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Я считаю, что каждый человек может приносить пользу своей стране через то дело, которое любит. Для меня таким делом стала музыка. Через свои песни я стараюсь дарить людям эмоции, вдохновение и поддержку. В своем творчестве есть разные композиции – патриотические, лирические, веселые. Но каждый из них создается с желанием оставить после себя что-то доброе и светлое. Мне хочется, чтобы моя музыка объединяла людей, помогала им верить в себя и любить свою страну. Именно так я стараюсь вносить свой вклад в будущее России.
0: Истории о главном.

0: на земле не останется нас.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
5: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
6: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Когда летишь на самолете, это вот полет, например, над Сибирью, я помню, это был небольшой самолет, мы летели куда-то на гастроли, пролетели озеро Байкал, и потом тайга, вот сколько хватает взгляда, тайга и никого. Все это наша огромная любимая родина. А сколько народностей, национальностей живет в нашей стране. Я могу сказать только одно, что вот, служа в армии, я помню, были и таджики, и узбеки, и украинцы, и грузины. Мы никогда не заостряли внимание на том, кто какой национальности. А сейчас вот нам говорят, что мы такие-сякие розетки, надо запретить наш язык. И они вот хотят в Европу. Какая Европа? Куда? Мы вместе жили столько лет. Как можно было? Я говорю, что моему поколению и мне лично в голову не могло прийти, что когда-то произойдут события, которым мы сегодня свидетели. Мы будем воевать. И с кем? С Украиной. Вот до чего мы дожили. Печально все это. А я думаю, что, повторяю, Господь управит. Все равно мы будем вместе. Как бы этого ни хотел Антихрист, но мы будем вместе. Потому что Россия – это нечто, объединяющее нас всех.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: И ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: Вот опять

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Николай Расторгуев. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером Русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дерсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые как бы исконно русские слова на самом деле заимствованы? Возьмем, к примеру, прилагательное «трогательный». Само слово «трогать» исконно русское и очень древнее. Однако веками оно бытовало в языке только в прямом смысле – «касаться». Значение «трогающий душу» появилось у него лишь в 18 столетии под влиянием французского языка. Существуют разные версии, кто первым придумал употреблять глагол «трогать» в таком смысле. Некоторые говорят, что это был историк и писатель Николай Карамзин, но, скорее всего, это не так. В литературе 18 века можно найти и более ранние примеры. Скорее всего, новый смысл слова «трогать» придал поэт и писатель Александр Сумароков. Кстати, нововведение понравилось не всем, и, например, Михаил Ломоносов новое значение слова «трогать» высмеивал.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Памяти о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой

И поехать туда, куда не доехать смертному. Верил каждый из них, выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы и актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню, рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23-го.

0: Реклама.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
4: Радио «Гордость». Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Вы готовы встретить следующего артиста?
6: Друзья, сейчас будет жарко. Основа творчества группы, которую мы сейчас представим, является башкирский эпос «Урал-Батыр». Башкирские инструменты курай, кубыс, домбра переплетаются с мощными электронными ритмами и гитарными аранжировками.
5: Друзья, на сцене фестиваля «Музыка гордых» сегодня здесь, в Абхазии, в Сухуми, российская фолк-группа из Уфы под названием «Эй, Йола!» Встречайте!

0: Йәнбикә лә йән бирҙе, өйрәккән, ти, улдарын. Беҙ ни бирһәк ашағыҙ.
1: Йәнбикә йән бирҙе, сыновей учили мудрости своей, что на стол поставлено, вкушайте. Слова старших и мудрых, внимайте. Совет берите у отцов седых, и младшим дарите советы свои. Миру с добром сердце откройте, злу дорогу навек вы закройте. Коль чтишь заветы, будешь ты жить. Иметь свою цель и мирно творить. Чти традиции, жизнь будет благодатной. Чти традиции, путь станет светлым и ясным.
2: Привет, Софу! Салям, Достан, как настроение? Can I speak to Peter again?

Друзья, а теперь давайте-ка приготовились пошуметь. Где наши руки? Выше, выше, выше. Готовы раскачать? Суфу!

0: Рахмадовтан, спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Ханя. Реклама.
1: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Рязанский был главным космическим радистом. Без него не полетел бы ни Титов, ни Гагарин. Именно он разработал систему радиоуправления легендарного «Востока», а потом и «Союза». Прославился будущий ученый еще в детстве. В 28-м году 11-летний радиолюбитель первым установил связь с ледоколом «Красин», который шел спасать итальянских авиаторов, потерпевших бедствие в Арктике. Подростком Михаил Рязанский возглавил антенный полигон в Нижегородской радиолаборатории. Самый первый отечественный радиолокатор, который ставили на все советские танки Великой Отечественной, это тоже Рязанский. Но в историю человечества его привело знаменитое «Бип-бип», разработанный ученым и его коллегами радиопередатчик, стоял на первом спутнике. Затем были пилотируемые космические корабли, автоматические станции, благодаря которым вели первые исследования Луны. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что первый памятник трудовой доблести установлен в Магнитогорске. И это не случайно. Во время Великой Отечественной Магнитогорск победил Рур. Именно на Урале ковали львиную долю оружия, которым наши били фашистов. Памятник трудовой доблести Магнитогорска поставили в 21-м году. Состоит монумент из центральной стелы с гербом города и шести пилонов, напоминающих разорвавшиеся снаряды. Они изготовлены из нержавейки и бронзы, украшены фотографиями реальных людей, трудившихся на производствах Магнитогорска во время войны.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Прощай.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Дорогие друзья, 58 заявок было прислано на конкурс абхазскими участниками. Вы огромные молодцы! Я попрошу гостей фестиваля подарить аплодисменты всем абхазским участникам нашего конкурса.
3: На сцене популярный абхазский эстрадный исполнитель, лауреат музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», заслуженный артист Республики Абхазия
2: Авто Канджария!
4: Добрый вечер!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Вера, вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
2: Как?
1: Новосельцева, разумеется.

0: купили новые сапоги, Вера?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да.
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 Дон. Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу.
0: Радио «Гордость».

Гость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Алена Минулина.
1: В мире, пережившем постмодерн, заявлявший, что добро и зло относительны, созидательный труд, а особенно творчество, является одним из признаков добра. Полезно задавать себе вопрос: я сейчас созидаю или разрушаю, говоря или делая то или иное действие? Какова моя истинная цель? Я хочу создать что-то новое, полезное или просто в очередной раз потешить собственное эго? Именно поэтому мне кажется важным с осторожностью и осознанностью использовать нейросети, особенно в творческих профессиях, так как способность творить, созидать – один из признаков человека, человеческой природы. Может быть, даже основной признак. Ни в коем случае нельзя лениться, избегая мук творчества и теряя тем самым божественную искру вдохновения.
0: Радио «Гордость».

0: Я слушаю под названием «Домой Б» в моем названием прочтении и исполнении. На радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Тебе

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Спасо-Преображенский монастырь – один из самых древних на Рязанской земле. Построили его на рубеже 13 и 14 веков. Однако нынешнее его здание намного моложе, всего-то 17 век. Сокровище монастыря – Преображенский собор, выстроенный на средства благочестивого купца Немчинова. Украшение собора – белокаменные наличники в стиле пышного нарышкинского барокко и богатые пестрые изразцы. А еще Спасо-Преображенский монастырь вошел в историю тем, что попал на первые в нашей стране цветные фотографии Семена Прокудина-Горского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» – это мы.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые привычные нам и как бы совершенно русские слова на самом деле отчасти заимствованы и к тому же имеют конкретных авторов? Одно из них – беспристрастность. Несмотря на совершенно русскую форму, это слово – творческий перевод с латыни. Восходит оно к латинскому слову «партия», то есть «часть» или, скорее, «сторона спора». От партии «стороны» в латыни и создали еще два слова. Одно значило «принадлежность к стороне в споре», «наличие личной заинтересованности». Второе – «отсутствие заинтересованности, непредвзятость». Вот его-то и переложили творчески на русский язык как «беспристрастность». Произошло это в XVIII веке. Считается, что автором слова «беспристрастность» стал поэт, переводчик и эрудит Василий Тредиаковский.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: радиостанции «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень. Время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Самое время объявить следующего нашего гостя.
3: Ничего себе, ребята, это потрясающий музыкант, я вот сейчас увидел это в сценарии. Сергей Нехаенко, родом из Луганской Народной Республики. В феврале 22 года он стал добровольцем и по зову сердца пошел защищать свою родину на фронт, как и жители Республики Абхазия в 92 году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана и песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою. Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником. Пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю».
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
2: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM.
1: «Радио Гордость».

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Гариев Муса Гайсинович, 1922-1987. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. За время войны совершил 250 вылетов на Ил-2, провел более 30 воздушных боев, сбил 2 самолета. С 1942 года воевал в составе 225-го и 505-го штурмовых полков. Участвовал в боях под Сталинградом, Донбассом, Крымом, Польшей, Германией и в освобождении белорусских городов. За героизм и 164 успешных вылета награжден 2 званиями Героя Советского Союза в 1945 году. После войны продолжил службу в ВВС и внес значительный вклад в развитие авиационной тактики.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Крепкая семья. Очень сложная история, потому что со стороны может казаться, что это такая крепкая, такая классная семья, внутри с гнилицой. И наоборот, могут все вокруг говорить: «Боже мой, да что у них общего? Они вообще друг на друга не похожи, вообще непонятно, что их связывает». А на самом деле это наикрепчайший союз. Ну, здесь, наверное, будет странно, я не скажу ничего нового, что, конечно же, это любовь, уважение, в первую очередь. Я бы даже, наверное, переставила уважение, наверное, с возрастом. Все-таки уважение, оно важнее, хотя одно другое подразумевает уважение. Уважение, любовь, общие интересы, да, именно общие интересы. И именно не в смысле, что люди занимаются одним делом, а их интересует. Они смотрят, как это говорится, не друг на друга, а в одну сторону. Когда людям есть о чем разговаривать, когда людям интересно вместе, и когда с ними хочется общаться, дружить, это здорово. Крепкая семья. Само сочетание мне не нравится. Ну, в принципе, а что? Крепкая семья. Это когда по отдельности хуже, чем вдвоем. Наверное, так.
0: Истории о главном. Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: как это было.
1: Ну что, на этой эмоциональной ноте мы с Алхасом передаем эстафету ведения гала-концерта нашим коллегам. Родиону Газманову!
2: И очаровательной Елене Мараховской!
1: А мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч!
3: Друзья, ваши аплодисменты. Виктория Черенцова и Алхас Монаргия!
1: Громче, громче, спасибо. Друзья! Давайте искупаем овации к наших блистательных ведущих!
3: Они этого заслуживают. Друзья, спасибо большое!
2: Спасибо! Адьос!
3: Ну что, привет, Сухум! Добрый вечер, Абхазия!
1: Зерашимас! Друзья, надеюсь, я правильно сказала?
3: Я в этом даже не сомневаюсь. Рядом со мной официальный голос радио «Гордость», обворожительная, прекрасная Елена Мараховская. Давайте громко поздороваемся.
1: Родион Газманов, российский музыкант. Друзья, ваши аплодисменты. Я уверена, что знает вся Абхазия, уж точно весь Сухум, что сегодня здесь проходит гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых».
3: Вы знаете, как-то редко я слышал такой тихий зал. Вы в телефонах, что ли, сидите? Ну-ка, давайте громко-громко, как следует. Вот именно таких аплодисментов достойны артисты, которые сейчас за кулисами томятся в ожидании своего выхода. И прямо сейчас наш гала-концерт продолжит потрясающий музыкант, автор песен, который поддерживается музконтентом президентского фонда культурных инициатив. Вы готовы его встретить?
1: Песни артиста посвящены важным в жизни людям, осознанности, внутренней свободе, ценности настоящего момента. На сцене Вася Писаренко!
3: Аплодисменты!

0: Огромное спасибо, ребят. На самом деле это огромное счастье наслаждаться вашей природой, вашим городом. Но самое ценное это вашим гостеприимством, вашими улыбками и вашей добротой. Спасибо вам большое, что вы здесь.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Радио «Гордость».

0: свою гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Наталья Подольская. Певица.
1: Чем дольше я выхожу на сцену, тем больше понимаю, что права и свободы человека – это не просто слова из закона. Это возможность честно заниматься любимым делом, свободно выражать свои мысли через творчество, развивать и чувствовать ответственность за то, что ты говоришь и делаешь. Для меня свобода творчества – одна из самых важных ценностей. Именно она позволяет артисту быть искренним, находить нужные слова и мелодии, которые откликаются в сердцах людей. Когда ты выходишь на сцену, зритель всегда чувствует, поешь ли ты по-настоящему или просто исполняешь песню. Поэтому, возможно, честно говорить со своей аудиторией через музыку для меня бесценно. За годы на сцене я убедилась, что творчество – это не только право на самовыражение, но и большая ответственность. Каждая песня, каждое выступление, каждое слово, сказанное со сцены, способно вдохновить, поддержать или заставить задуматься. Именно поэтому свобода творчества невозможна без уважения к людям, своей культуре и тем ценностям, которые хочется передать зрителю. Свобода творчества – это не только возможность создавать новое, но и шанс через свое дело делать мир немного добрее, искреннее и человечнее. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главная ценность. Вместе с правами у каждого человека есть и обязанности – быть честным, соблюдать законы, уважать свою страну, свою культуру и людей рядом. Это очень важно.
0: Радио «Гордость».

0: угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Ой, когда все это

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
4: Фомин Владимир Васильевич, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Санинструктор Владимир Фомин отличился во время освобождения Польши в январе 45-го. При прорыве обороны противника он заметил выбывшего из строя командира взвода и повел бойцов в атаку. Первым ворвался в траншеи врага, лично уничтожил 6 гитлеровцев и взял в плен 4. Взвод под командованием Фомина разгромил штаб немецкого батальона, взял в плен 10 солдат, 2 офицеров и подавил дзот. Когда гитлеровцы попытались при поддержке бронетранспортеров пойти в атаку, Фомин подбил первый БТР. Бойцы взвода уничтожили экипаж и взяли в плен немецкого капитана. В эти дни санинструктор был 2 ранен, но остался в строю. Оказал помощь 49 раненым. 27 января 1945 года гвардия старшина Фомин был награжден орденом Красного Знамени. 31 мая ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Фомин жил и работал в Севастополе.
3: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В архитектуре русского севера существует такой термин «дом вологодского типа». Именно в городе Вологде в конце 19-начале 20 века сформировалась серия деревянных особняков с характерными чертами. Двухэтажный объем, вытянутый во двор, угловая лоджия над парадным крыльцом, широкий выступающий карниз и богато украшенные резным деревом балконы и наличники. Эти дома сочетали в себе форму каменной архитектуры и материал дерева, давали простор фасадам, подчеркивали мастерство вологодских плотников-резчиков. Они стали не просто жилищами, а символом городской культуры Вологды, ее особым архитектурным лицом. Сегодня дом вологодского типа рассматривается как культурный бренд. Редкий пример деревянного зодчества, где дерево само по себе не утратило качество дворца. Эти особняки с резными кружевами на фасадах напоминают: красота может быть не в камне, не в пафосе, а в умении и традиции мастера, который знает свое дерево.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

История одной песни «Белый шиповник». «Белый шиповник» – одна из самых красивых и романтичных композиций в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». В центре сюжета – любовный треугольник, трагическая история о любви, измене и смерти. История создания «Юноны и Авось» – цепь счастливых совпадений. Однажды Андрею Вознесенскому попала в руки поэма Бретта Гарта «Концепсион де Аргуэлла» о любви путешественника графа Николая Рязанова и дочери губернатора Сан-Франциско Кончиты. В итоге он написал поэму «Авось», которую напечатали в 1970 году в журнале «Дружба народов». Автор показал ее композитору Рыбникову, и так родилась идея создать рок-оперу. Шансов попасть на сцену у спектакля было немного. И тогда Рыбников решился на отчаянный шаг. Он представил произведение в церкви Покрова в Филях на творческой встрече с реставраторами. Потом спектакль показали комиссии. Его приняли с первого раза. Рыбников до сих пор считает это чудом. Мол, сработал патриотизм. Они почувствовали свое. И молитвы были свои, и романсы были свои. Это покорило сердца чиновников того времени, говорил он. Премьера спектакля состоялась в Ленкоме в 1981 году. Успех был феноменальным. Кстати, «Белый шиповник» всегда считался цветком любовной поэзии трубадуров. Сегодня романс исполняют многие современные артисты. Предлагаем послушать его в исполнении Полины Гагариной.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
0: Радио «Гордость». Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Насколько сильно вы хотите услышать следующего исполнителя на этой сцене, Абхазия? На сцене команда песни, которые стали по-настоящему народными. На сцене исполнитель, имя которого легендарно. Для вас сегодня здесь выступает Николай Расторгуев и группа «Любэ».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
0: Радио «Гордость».
2: Даже зеркале раз.

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Радио «Гордость Самара» 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ростов-на-Дону удивляет уникальными мозаиками в подземных переходах. Эти яркие панно – настоящие произведения искусства. Их создали более 40 лет назад. Работали мастера, используя флорентийскую технику. Это одна из самых сложных и трудоемких. Каждое панно – это сотни квадратных метров истории и культуры. Мастера использовали плитку чешского производства, окрашенную и обожженную здесь, в Ростове. Тематика разнообразна – от красоты Донского края до героев Шолохова. Есть панно, посвященное космонавтам на Ганимеде и обороне города в годы войны. Работа над мозаикой была настоящим искусством. Бригада из 7 человек вручную вытачивала каждый элемент. От эскиза до готового результата мог пройти целый год. Только в 2020 году мозаики признали объектами культурного наследия. Спустя 3 года с помощью дополненной реальности студенты ДГТУ создали приложение «Живая мозаика». Теперь можно увидеть, как искусство оживает прямо на стенах переходов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, друзья, наступил момент, когда мы все узнаем, кто же стал победителем в номинации «Песня о защитниках страны». И прямо сейчас мы имеем огромную честь пригласить на сцену легендарного командира бригады «Пятнашка», где каждый боец выбрал сам путь борьбы за свободу. Ахра Русланович, добро пожаловать!
2: Добро пожаловать!
3: Хандила, пацанра!
2: Ахра Русланович!

0: Спасибо. Ленар Гатин, браво!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 1951-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 кВт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что события куда более важные, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Но с этим словом немного странная связь, потому что, когда я слышу коллективизм, это слово, сразу вспоминаю исторические моменты нашей Родины, когда был призыв собираться в колхозы, и вроде как-то все это происходило так радужно, по-доброму, здорово. Ну а потом коллективизация, и отбирали продукты, потому что был голод. В общем, сложное слово – коллективизм. Я подхожу к этому слову немного с другой стороны, поскольку провел много времени в коллективах, это и армейские коллективы, и потом вот коллективы музыкальные, в которых я работал, и я понимал, что без какого-то дружеского начала, без теплого, правильного отношения друг к другу этого бы не произошло. Вот. Ну а в армии это все ценится вообще вдвойне. Я считаю, что в армии недругов нет. Если ты служишь бок о бок с парнем, с ребятами, и тем более если ты на войне, то, как мне ребята рассказывали там на передовой, что когда спрашивал, страшно бывает, он говорит, страшно, когда рядом падает твой друг. Вот это страшнее, чем ты думаешь о том, что погибнешь ты.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Это абсолютный мировой рекорд. За это время он совершил 2 космических полета, оба в качестве командира корабля. Каждый из этих полетов был сопряжен с нештатными ситуациями. Преодолеть их помогли глубокие знания космонавта, сила характера и серьезнейшая подготовка на Земле. Особо тщательно готовились к стыковке пилотируемых космических кораблей. Напомним, впервые в мире стыковка была осуществлена 19 января 1969 года. Волынов был одним из участников. Он командовал кораблем «Союз-5». Как вспоминает дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов, во время решающего экзамена перед полетом председатель экзаменационной комиссии подошел к вопросу нестандартно.
2: Нас посадили уже тренажеры, у каждого своя кабина, корабли сидят, не видим друг друга никак. Руководитель подошел, сказал, а где у вас тут линия-то связи, по которой они общаются, оба командира? А вот, говорит, вот, показали. Он берет ножницы, чик-чик-чик.
1: Корабли остались без связи, но на этот случай несколько ведущих команд разработали свое решение. Они передавали сообщения, управляя внешним освещением корабля. Назвали этот метод световой азбукой. Экзамен был сдан блестяще. Приемная комиссия аплодировала.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «шлак»? Оно является заимствованием из немецкого. Изначально кузнецы так называли куски металла, летящие в стороны приковки. Существительное происходит от глагола, который на немецком языке значит «ковать». В русский оно проникло в начале 18 столетия после реформ Петра Великого. Долгое время слово «шлак» использовалось в основном в горной металлургии. Так называется побочный продукт выплавки руды. Дополнительные современные значения – мусор, грязь или мифические шлаки организма – появились только в конце 20 века.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта XVIII века Уильяма

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
0: Радио «Гордость». Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Спасибо большое, друзья. Это был ансамбль «ВВ», наше небольшое выступление. Ну, а сейчас я хочу пригласить на сцену и вместе с вами спеть песню, которую вы от нас давно ждете. Наверняка. И я приглашаю сюда Султана Лагучева с его друзьями. Я сам не ожидаю этого номера. Я не знаю, как все это получится, но должно получиться великолепно. И звучание удивительно для моего, потому что я привык, для меня это очень непривычно. Всегда мы пели акапелла, а сейчас мы с ребятами... Да?
6: Выйду ночью в поле с конем. Ночь...

0: Аплодисменты не смолкают.
1: Николай Расторгуев, Султан Лагучев. Это было невероятно.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
3: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
2: Радио «Гордость».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер 1 в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громова едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Уфе родился Вивиан Азарьевич Итин, один из пионеров советской фантастики, человек, опередивший свое время. Уже в начале 20-х годов прошлого века он создал повесть «Страна Гангури», одно из первых произведений советской научной фантастики, в котором писатель размышлял о будущем человечества, новых формах общества и возможностях науки. Итин был не просто автором, а человеком редкой энергии и широты взглядов. Он работал в научных экспедициях, писал стихи, очерки и рассказы, в которых соединялись реальность и мечта. Его тексты дышат духом эпохи открытий, времени, когда вера в прогресс и человеческий разум казалась безграничной. Литературное наследие Итина – это не только фантастика, но и отражение живого поиска, стремление понять человека и будущее. Уфа может гордиться тем, что именно здесь родился писатель, чьи идеи бросали вызов времени и задали направление целому поколению советских фантастов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, друзья, повторюсь, номинация «Песня о семье» выигрывает Владимир Бабенко, город Амурск, с песней «Где семья, там и дом». Ура! Поздравляем!
2: Всем добрый вечер. Песню эту я написал для своей дочки. Однажды мы отправились в путешествие. Я знаю, что сегодня многие тоже здесь находятся в путешествии со своими детьми. И вообще путешествовать с семьей — это здорово. Кто согласен? Тогда поем вместе.

0: здесь собралась одна большая дружная семья. И вас так много! Давайте поаплодируем всем семьям, которые приехали сюда. Замечательная солнечная Абхазия.
1: Но если вы далеко друг от друга, грустно, быть может, в эту минуту лучше глаза.

0: в дом. Чувствуйте себя как дома, в кругу своей семьи, где бы вы ни были. С праздником вас!
1: Владимир Бабенко, город Амурск. Аплодисменты, друзья!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни в Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Так как все-таки правильно? Конфорка через «Н» или комфорка через «М»? Современные орфографические и орфоэпические словари разрешают только один вариант – через «Н» – конфорка. При этом стоит отметить, что долгое время два варианта конкурировали. Слово «конфорка» взято, видимо, из нидерландского языка в XVIII веке и изначально писалось через «М» и «А» – «камфорка». Спустя короткое время ситуация изменилась, и уже Владимир Даль внес в свой словарь вариант «конфорка». Затем, в начале XX века, в словарях вариант с «Н» был долгое время обозначен как просторечный. Лишь в середине прошлого столетия лингвисты все же сочли, что говорить и писать «конфорка» через «Н» – правильно. Так что теперь пишем так и следим за изменениями.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени «Сердца мира» – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Ирина Тонева, певица.
1: Это когда мы все вместе. Когда мы все вместе. Не могу не восхищаться нашим президентом. Это насколько надо быть с народом и для народа, чтобы мочь вот так объединить всех нас. Нас таких, ну, в чем-то разных. У кого-то соленый молочно-сливочный чай, ну-ка, Калмыкия, да. У кого-то темперамент, ого-го, у кого-то юрты, олени. И вот каждую народность мочь так беречь, ценить, делать нас друг для друга полезными. И делать так, чтобы всем было уютно жить на нашей общей территории, на нашей прекрасной России. Это, я считаю, дар. Это, может быть, даже природное свойство.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значения температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Под ольхой задремал.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну, как вы уже догадались, дорогие друзья, на сцену прямо сейчас мы приглашаем победителя номинации «Голоса Абхазии» Валерия!
2: На сцене Валерия с песней «Процветай, Абхазия!»

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Зоопарк – особая гордость Новосибирска. Один из самых больших в стране. 65 гектаров по площади. Один из самых богатых. Численность его обитателей приближается к 12 тысячам. Это больше, чем в Москве, где в зоопарке живет 10 с половиной тысяч животных, птиц и рептилий. Началось все с живого уголка при кабинете зоологии на детской станции. Руководил им писатель, охотник и зоолог Максим Зверев. А создание современного зоопарка связано с именем Ростислава Шила, которому удалось наладить научную работу по сохранению редких видов. В Новосибирском зоопарке впервые в мире получили в неволе потомство от речной выдры. Новосибирский зоопарк – один из пяти в мире, где содержится редчайшая азиатская дикуша, родственница тетерева, и единственный, где она размножается в неволе. Сейчас этот вид сохраняется благодаря искусственному разведению. Птиц, выведенных в Новосибирске, возвращает в природу. А еще в Новосибирском зоопарке живет баба-яга и развлекает самых маленьких гостей.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху. От былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кабели или кабеля? На первый взгляд разница всего в одном ударении, но именно здесь многие ошибаются. Все потому, что форма кабеля звучит для русского уха вполне привычно. По аналогии со словами «профессора», «директора», так и хочется сказать «проложили новые кабеля». Но словари с этим не согласны. Если речь идет о проводах в защитной оболочке, правильно говорить «кабели». Например, электрические кабели, интернет-кабели, силовые кабели. Ударение остается на первом слоге и в единственном, и во множественном числе. А вот вариант «кабеля» относится уже совсем к другому слову. Точнее, к слову «кабель». Здесь во множественном числе ударения действительно переходят на окончание. Получается забавная языковая ловушка. Всего одна буква и одно ударение, а значения совершенно разные. Так что если речь идет о проводах, запоминаем «кабели» и никаких «кабелей».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска, сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1,5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют двумя клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоуважение, почтительность, тактичность – это все основы не просто нашего взаимного общения, а взаимного нашего существования. И нам эти основы прививаются еще с детства, начиная со всеми любимых детских сказок, с той же самой репки. Внучка за бабку, бабка за детку. И так все вместе, дождавшись мышку, они помогали друг другу. И в теремке совершенно разные зверушки жили все вместе. Если говорить о взаимном уважении, то, вчитавшись внимательно, его в этой сказке тоже можно найти очень-очень много. Нас учили тому, что в одиночку не справиться, а там, где начинается общество, чтобы быть его частью, чтобы развиваться, чтобы строить отношения, семью и воспитывать детей, нужно уметь общаться. А без этих основ невозможны ни счастливые отношения, ни саморазвитие. И, конечно, мы все взрослые люди, и прекрасно все понимаем и знаем. И сказки в детстве мы тоже все читали. Но наши быстротечные дни, пробки на дорогах, переполненные в час пик автобусы и вагоны метро – это все наша жизнь, и во всех ее проявлениях и ситуациях от нас нужен вдох, выдох, взаимоуважение и взаимопомощь. И мир вокруг будет чуточку добрее. А добро всегда возвращается.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: остаюсь!
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я, Лапина Анастасия, представляю вам свою новую композицию «Семья». Это гимн любви, верности и взаимопонимания. Семья – это сила и опора. Приятного прослушивания.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула так широко, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро сложено немало стихов и песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Чем сердце теперь успокоится».
2: «Чем сердце теперь успокоится, понятен и честен расклад. Бессмысленно сдерживать конницу, раз нет ей дороги назад. И мышцы парят разогретые, что стыли в загоне сыром. 100 лет запрягали, поэтому креститься случилось под гром. А степь обернулась ристалищем. И вот под напором копыт бурлит чернозем закипающий и кровью, и потом омыт. Беснуется враг обессиленно, хотя и казался сильней, а путь нам до моря, до синего, чтоб выкупать наших коней».
1: Поэт Наталья Тебелева писала это стихотворение во время боев за Мариуполь, когда Азовское море вот-вот должно было вновь стать внутренним морем России, когда в город входили наши бойцы, когда стало понятно, что пути назад нет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, на сцене Татьяна Кузьмина, победительница нашего конкурса в номинации «Песня о родине» с песней «Моя русская земля».

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел «Крестодин» — радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость — это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Офнуть. Среди молодежи это слово можно услышать довольно часто. Офни музыку, офни компьютер, офни микрофон. Но что оно означает и откуда взялось? Все довольно просто. Слово произошло от английского и обозначает буквально «выключено». В русском языке к нему добавили привычный глагольный суффикс, и получилось «офнуть», «выключить», «отключить» или «прекратить что-либо». Причем офнуть можно не только технику. В интернете так нередко говорят о музыке, видео, программе или даже разговоре. А в компьютерных играх это слово может иметь и другое значение – устранить или победить противника. При этом важно помнить – офнуть относится к сленгу. В дружеской переписке или разговоре оно звучит вполне естественно, а вот в официальной речи лучше выбрать привычные слова – выключить, отключить или завершить.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев, заложенный еще нашими предками, нашими отцами, дедами, прадедами, является до сих пор главной движущей силой развития республики. Солчак Тока родился в бедной семье, младшим из 5 детей. Дата его рождения точно неизвестна. В 21-м году началось его восхождение на вершину. Тока стал курьером при правительстве независимой Тувинской народной республики. Он всегда понимал, что будущее его страны с Россией, и в середине 20-х годов вошел в число 10 человек, отправившихся учиться в Москву. На родину он вернулся коммунистом и вскоре стал главой республики. В Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Когда я слышу о правах и свободах человека, я думаю, а в какой степени права и свободы имеют право на существование вообще? Но в наше время интернет – это серьезная штука. Мне понравилось, как сказал один великий какой-то человек, к сожалению, не помню его имени, он сказал, я не знал, какое количество идиотов на этом свете, пока не подключил себе интернет. Вот. И мне кажется, что все-таки это нуждается в контроле. Вот. Права и свободы, но не до такой степени, что это уже переходит всяческие границы.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Родион Газманов, друзья!
2: Спасибо, друзья! Вы замечательно поете, поэтому я с удовольствием сейчас спою следующую песню, которую вы точно знаете. Я открою маленькую тайну, хотя она вам наверняка известна. Человек остается всегда молодым, пока он делает что? Танцует, конечно. Танцуй, пока молодой. Поехали! Поехали!

0: Танцуй пока. Еще раз погромче. Танцуй. Еще раз все вместе. Танцуй. Еще раз вместе со мной. Танцуй. Танцуй пока. Танцуй пока. Танцуй пока. Какой? Правильно. Танцуй пока. Молодой. Спасибо.
1: Родион Газманов.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем своих.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковных Люберцах можно увидеть корабль инопланетян? Круглая летающая тарелка размером чуть больше среднего автомобиля и высотой 6 метров стоит на Южной улице, недалеко от ее пересечения с улицей Космонавтов. Рядом с ней семья инопланетян и пара роботов. Один на гусенице, как у танка. К другому опасливо подбирается земная собачка. Скульптура появилась в городе в 2015-м. Установил ее один из местных депутатов, решивший разнообразить окрестности дома, где живет.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
2: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
3: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бы бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу, мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
2: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Кафедральный собор в Калининграде – это не просто религиозное сооружение, а символ истории города и его непростой судьбы. Расположенный на острове Канта, он поражает своей готической архитектурой и богатой историей. Кафедральный собор был построен в XIV веке и служил местом захоронения многих выдающихся деятелей Кёнигсберга. Он пережил войны, разрушения и восстановления, став свидетелем смены эпох и цивилизаций. Внутри собора находится могила великого философа Иммануила Канта, уроженца Кёнигсберга, что делает его местом паломничества для многих людей. Интересный факт. После Второй мировой войны собор был практически разрушен. Его восстановление началось только в 1990-х годах и стало важным шагом в возрождении исторического облика Калининграда. Кафедральный собор – это место, где переплетаются история, культура и религия. Он напоминает о прошлом, вдохновляет на размышления о вечном и служит символом надежды на будущее. Это место, где оживает прошлое.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
5: Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоуважение, почтительность, тактичность – это все основы не просто нашего взаимного общения, а взаимного нашего существования. И нам эти основы прививаются еще с детства, начиная со всеми любимых детских сказок, с той же самой репки. Внучка за бабку, бабка за детку. И так все вместе, дождавшись мышку, они помогали друг другу. И в теремке совершенно разные зверушки жили все вместе. И если говорить о взаимном уважении, то, вчитавшись внимательно, его в этой сказке тоже можно найти очень-очень много. Нас учили тому, что в одиночку не справиться. А там, где начинается общество, чтобы быть его частью, чтобы развиваться, чтобы строить отношения, семью и воспитывать детей, нужно уметь общаться. А без этих основ невозможны ни счастливые отношения, ни саморазвитие. И, конечно, мы все взрослые люди, и прекрасно все понимаем и знаем. И сказки в детстве мы тоже все читали. Но наши быстротечные дни, пробки на дорогах, переполненные в час пик автобусы и вагоны метро, это все наша жизнь, и во всех ее проявлениях и ситуациях от нас нужен вдох, выдох, взаимоуважение и взаимопомощь. И мир вокруг будет чуточку добрее. А добро всегда возвращается.
3: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группа «Лампасы», Нижний Новгород.
6: Мы даем один благотворительный концерт вместе обязательно. То есть у нас стабильная программа. Последний раз мы были, это «Семья» назывался, по-моему, фонд, если не ошибаюсь, в поддержку военнослужащих, семьи военнослужащих. Вот. И большая часть мероприятий, которые мы проводим, они благотворительные. Вот здесь центр благотворительного творчества. Наверху все концерты на третьем этаже, на квартирниках все бесплатные. А средства куда направляет организатор, туда они, собственно, и идут. Мы только же исполняем песни.
7: Группа «Лампасы», следующая песня.
6: Герой.
7: Герой. Поехали.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
2: История одной песни.
3: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером Русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дерсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Прокопьевске существует красивая легенда. Считают, что Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола – уменьшенная копия Большого театра Москвы. Это представление родилось, видимо, от сходства архитектурного стиля с выступающим портиком, классическими формами, симметрией фасада и колоннами. Хотя архитектура здания не подтверждает прямого копирования, Прокопьевский драмтеатр действительно выполнен в духе классической театральной архитектуры. Монументально, торжественно, с тем же стремлением к величию, каким обладает Большой театр. Фасад театра поражает пропорциями, а внутренняя планировка и сцена позволяют проводить как спектакли, так и концерты, создавая ощущение настоящего театрального праздника. Для многих жителей Прокопьевска идея о том, что их театр похож на Большой, не просто сравнение, а предмет гордости. Это чувство объединяет жителей, вдохновляет молодежь приходить на спектакли и формирует уважение к культуре города. Даже если это лишь метафора, она усиливает значимость культурной сцены и делает театр сердцем Прокопьевска.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
3: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант – Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
4: Слышу голос из прекрасного далека.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Роман Сорокин. Есть особое чувство стыда. Есть особое чувство стыда в этих днях с убывающим светом. Будто снова вернешься сюда не с военным, а с волчьим билетом. Будто наши с тобою блага — это будущий скрежет зубовный. Ибо звали условным врага, понимая, что он безусловный. На четыре простых кулака обманули сердечного брата. Видишь, в небе плывут облака. Это русская серая вата. Набивают у нас дураков вот такими, как есть, облаками. Где ты видел, родимый, врагов? Ах, вот эти, так эти же с нами. Не обманут, даю тебе зуб. Обещаю тебе кока-колу. Только сбрось старомодный тулуп и отвергни советскую школу. Есть особое чувство стыда в этих днях, не лишенных комфорта. Потому что вернутся сюда пацаны с украинского фронта. Оттого и веду себя так, и слова мои витиеваты, что я тоже набитый дурак, целиком состоящий из ваты.
2: Прозвучало одно из новых стихотворений известного поэта Романа Сорокина. Эти яростные, проникновенные, безжалостные строки написаны на излете 2024 года.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
6: Приветствуем на этой сцене российско-абхазскую коллаборацию, российскую рок-группу «Свинцовый туман» и абхазскую вокальную академию «Next».
7: Все концерты рок-группы принципиально проходят без фонограмм, только живой звук. А все песни — это прославление позитивного отношения к жизни и уверенности в завтрашнем дне.
6: Итак, музыкальный подарок. Рок-группа «Свинцовый туман».
7: И ее лидер, автор песен и вокалист Дмитрий Нестеров.
6: А также вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархолия.

0: Сухум! Абхазия, ура! Спасибо, ребят.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая также, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Почему слон называется слоном? Казалось бы, ответ должен быть известен давно, но с этим словом все не так просто. Лингвисты считают, что, скорее всего, слово «слон» пришло в русский язык из тюркских языков. Причем есть любопытная версия. Источником могло стать слово, которое означало «льва». Как такое возможно? Древние славяне не видели ни львов, ни слонов. О диковинных животных они узнавали от купцов и путешественников, поэтому название одного большого и сильного зверя со временем могло перейти к другому. А вот версию, что слово «слон» произошло от глагола «прислоняться», ученые считают красивой легендой. Вряд ли наши предки могли наблюдать за слонами, чтобы назвать их именно так. История этого слова еще раз напоминает – путешествовать могут не только люди и животные, но и сами слова. История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Вия Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Гуманизм в русской традиции – это не абстрактная любовь к человечеству, а конкретное, деятельное, сердечное отношение к человеку, который прямо сейчас перед тобой. Вне зависимости от того, кто он, откуда и какой у него статус. Это узнавание в любом человеке брата. Но здесь очень важно сразу сделать одно уточнение. Когда мы говорим о гуманизме в русской, в отечественной традиции, мы вкладываем в это слово не совсем тот смысл, который принят на Западе. Для нас гуманизм – это не просто декларация прав человека, не формальное уважать чужие границы. Наш гуманизм – это человеколюбие. Это слово гораздо глубже, гораздо теплее. Оно от сердца, а не от закона. Это человечность, которая просыпается в нас, когда мы видим чужую беду. Это забота о благе другого, основанная не на расчете, что мне за это будет, а на внутреннем, часто инстинктивном движении. Человеку плохо, надо помочь. И самое главное, это забота безусловно. Вне зависимости от пола, возраста, национальности, социального статуса, неважно, богатый или бедный, свой или чужой, русский или любой другой национальности, если человек нуждается в помощи, если ему больно, если он просит участия, наша традиция велит – откликнись. В этом смысле гуманизм для нас – это повседневное, бытовое проявление всех предыдущих ценностей. Сегодня в мире, который становится все более жестким, прагматичным, разделенным, этот наш традиционный гуманизм обретает особую ценность. Когда вокруг множатся барьеры, когда людей сортируют по категориям, по рейтингам, на свои и чужие, так важно сохранить эту способность – увидеть в другом человеке просто человека и отнестись к нему по-человечески. Без этого никакие технологии, никакой прогресс, никакие деньги не сделают нас счастливыми. Потому что человек счастлив тогда, когда он живет среди людей, а не среди функций. И когда он сам остается человеком в самом высоком, самом теплом смысле этого слова.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в ПО-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. ПО-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
1: История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Пульты или пульты? Если дома постоянно теряется пульт от телевизора, то заодно можно проверить и свое произношение. Потому что здесь тоже часто ошибаются. Многие по ошибке переносят ударение на окончание и говорят «пульты». Но литературная норма другая. Правильно, «пульты». Интересно, что это правило действует не только для привычного телевизионного пульта. Правильно говорить «диспетчерские пульты», «пульты управления», «операторские пульты». Во всех этих случаях ударение остается на первом слоге. Причем оно сохраняется и в других формах слова. Пульт, пульты, пультов. Никаких пультов или пульты. Такие слова особенно коварны, потому что ошибка звучит вполне привычно и долго остается незамеченной. Более того, в разговорной речи вариант «пульты» встречается настолько часто, что многим кажется правильным. Так что у слова «пульт» есть одна особенность. Кнопок на нем может быть много, а правильное ударение – только одно.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Свое первое изобретение школьница из Перми Дарья Шейнина сделала в 8 лет. В 4 года девочке диагностировали диабет. В 6 поставили инсулиновую помпу. Главные детали помпы – резервуар и катетер, связанные длинным тонким проводом для подачи препарата. Ребенку это устройство мешает. Провод так и норовит за что-нибудь зацепиться. Даша даже несколько раз нечаянно выдергивала катетер. А потом придумала механизм, катушку с пружинкой, которая автоматически сматывает лишний провод. Устройство запатентовано под названием «Адаптер к проводу катетера инфузорной системы инсулиновой помпы». На сегодняшний день у семиклассницы Дарьи Шейниной около полутора десятков изобретений.
3: Ребенок, он не может концентрироваться на одной идее. И поэтому у него могут быть и 3, и 2 проекта недоделанных.
2: Даша – победитель и призер многих технических конкурсов. Она учится в инженерно-технической и художественной школах, посещает занятия в детском технопарке «Кванториум Фотоника» и разрабатывает совместные проекты с такими же юными изобретателями. Среди них Сергей Мазутин и сестры Виктория и Мария Позверг. Осенью 2023 года два изобретения ребят – биоразлагаемый материал из опавших листьев и многофункциональный рюкзак – удостоились медалей на 10-м международном конкурсе юных изобретателей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами.

0: класса. Марина Кудимова. Война. Война – это сын стон. Библейский мор, глад. Но гибель без похорон еще не ведет в ад. Война – это тыл, блуд, измен и торгов ряд. Но там, где тебя ждут, ты верен, любим, свят. Подбит головной танк, сожжен броневой гроб. Но раз оголен фланг, пехота пойдет в лоб. Война – это сыпь, тиф, трассера больной свет. Но если герой – миф, то нас никого нет.
1: Это стихотворение написано поэтом, писателем и переводчиком Мариной Кудимовой еще в 2014 году, за 8 лет до начала СВО. Тогда уже случилось страшное 2 мая в Одессе. Да и много чего жуткого уже успело произойти к тому времени. Строки посвящены выходу ополчения из Славянска и Краматорска. Вот что говорит о своем мироощущении тех дней сама Кудимова. «У меня и раньше не было сомнений, куда все движется. А тут отпали последние».
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка. История одной песни.
2: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе. Вне корабля он провел 23 минуты. Эксперимент был рискованным. Из-за разницы давлений скафандр увеличился в объеме, и космонавт не сразу сумел протиснуться обратно в люк. Чтобы вернуться, давление в скафандре пришлось сбросить до аварийного. А потом экипаж приземлился в Пермской тайге. Двое суток Леонов с напарником грелись теплоизоляционным материалом из распоротого скафандра. Алексей Леонов был командиром «Союза-19» во время стыковки с американским «Аполлоном». Символично, что два капитана, советский и американский, пожали друг другу руки над Эльбой. Не все знают, что первый человек в безвоздушном пространстве выбирал между живописью и авиацией. Вмешалась случайность. В Рижской академии художеств не было общежития. Но Леонов в итоге стал и художником, притом уникальным. Он писал то, что своими глазами видел в космосе. Ночное свечение земной атмосферы, солнечную корону над землей. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Нахичевань-на-Дону – это город, основанный во второй половине XVIII века, который стал домом для крымских армян. Здесь трудолюбие и традиции переплетаются с динамикой жизни. Нахичевань-на-Дону имела все шансы стать южным центром России. Но рост соседнего Ростова изменил ее судьбу. В конце XIX века Нахичевань уступила позиции и стала всего лишь одним из районов большого города. Но дух армянского народа здесь по-прежнему живет. К началу XIX века Нахичевань стала центром ремесел и торговли. Армянские селения вокруг развивали хлебопашество и скотоводство. Затем там открылся городской театр, построенный по образу Одесского оперного. Это здание стало культурным центром. А в ноябре 1917-го здесь произошел один из первых боев гражданской войны. Город стал ареной борьбы за будущее. 7 армянских церквей когда-то украшали Нахичевань. Сегодня осталась только одна, заложенная 1,5 столетия назад, сохранившая в себе память о прошлом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Наталья Подольская. Певица.
3: Патриотизм – это прежде всего любовь. Любовь к месту, где ты родился и вырос, к людям, которые тебя воспитали, к культуре и традициям, которые передаются из поколения в поколение. Это чувство начинается с самых простых вещей – семейных историй, родного дома, любимых мест, воспоминаний о детстве. Настоящий патриотизм невозможно навязать. Он рождается внутри человека, когда он чувствует связь со своей землей, уважает историю своей страны и понимает, что от каждого из нас зависит ее будущее. Считаю важным сохранять и передавать то, что мы получили от предыдущих поколений – семейные ценности, культуру, традиции, уважение к труду и людям. Именно через такие простые вещи формируется чувство принадлежности к своей стране и понимание того, что мы являемся частью ее большой истории. Благодарности тем, кто создал историю до нас, и ответственности за то, какой мы оставим ее следующим поколениям.
0: Истории о главном. Программа «Здесь все свои». Специальный выпуск. Гость студии – пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Полный выпуск доступен на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
4: Во главу угла всегда люди все-таки. Вот расскажите эти факты, это же так интересно.
5: Ефрейтор Серафима Силина на Западном фронте отслеживал вражеские самолеты, определял их количество, направление и передавал сведения зенитчикам и нашим летчикам.
4: То есть такая разведчик.
5: Алексей Сурнин на протяжении всей Великой Отечественной служил на кораблях Балтийского флота. Корабли-тральщики очищали акваторию Финского залива от мин, проводили корабли Балтийского флота. Все эти люди, они либо уходили на фронт с завода, обретали новые специальности и отдавали все силы на защиту Родины, либо по окончанию войны уже приходили на завод и долго продолжали работу и, наоборот, использовали свой опыт и свои знания, в том числе вот направляя их на нефтепереработку и делая вклад уже в развитие отрасли.
4: Наверняка не ошибусь, у таких заводов, а Московский НПЗ – это же вообще первый, да, нефтеперерабатывающий завод в западной части страны. Вот наверняка же есть династии целые. Вот наверняка, ну, я не знаю конкретно вот потомки вот тех людей, про которых мы рассказали, работают, но наверняка же есть вот эти истории, я представляю, очень интересные, когда и прадед работал, и дед, и папа, мама, и сейчас, например, сын, внук. Есть такое?
5: У нас сейчас работает порядка 20 династий. Ну, я это говорю о том, когда прям много людей работают. Да, да. Дяди, тети, племянники.
4: Прекрасно.
5: Порядка 20 династий, и общий стаж работы у некоторых из них больше 500 лет совокупно. Больше 500 лет.
4: Ну да, в принципе, да, если посчитать.
5: Люди работают поколениями и подолгу выбирают именно наше предприятие. Ну и, конечно, их истории рассказывают о том, как их родственники, предки строили завод, как раз обороняли завод во время Великой Отечественной войны. Вот от таких работников мы узнаем эти истории и запоминаем их.
0: В студии программы «Здесь все свои» был пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев. Как столичный завод бесперебойно проработал всю Великую Отечественную? Как стал символом стойкости и уверенности в завтрашнем дне? Как предприятие не останавливалось ни на один день даже во время битвы за Москву? А также о сотрудниках, которые защищали столицу в 41-м, снабжая страну топливом. Об их потомках, кто сегодня продолжает миссию Московского НПЗ, о современном заводе, высоких технологиях и перспективных рабочих местах в полном выпуске программы на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб». «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. Песня «Не губите, мужики» вошла в дебютный альбом группы Любэ «Атас», вышедший в 1989-м, в год становления и раскрутки коллектива. Песни Любэ и по тематике, и по звуку резко отличались от того, что звучало вокруг. Резкий взлет случился после эфира программы «Рождественские встречи» 1990, когда выстрелили песни «Не губите, мужики» и «Атас». Съемки состоялись в декабре 89-го, а в 92-м году альбом стал самым продаваемым в Москве среди российских грампластинок, обойдя кино, ДДТ и комбинацию. Поэт группы Александр Шаганов вспоминает: «С этой песни, можно сказать, все и началось. Она была записана на самой мощной в то время студии в МДМ. И после ее записи я услышал от ребят на студии: ты написал по-настоящему большую песню». Она действительно выделялась из общего ряда. В стране начинались перемены, начали говорить о ранее малоизвестных людях, судьбах. В советской официальной эстраде таких песен, как «Не губите, мужики», попросту не было. Схожее настроение можно было почувствовать, наверное, только в книгах писателей-деревенщиков. Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Владимира Солоухина, а ранее и Михаила Шолохова. Для альбома «Любэ-35» «Все только начинается» свою версию песни записала группа «Калинов мост». Вот что нам рассказал лидер коллектива Дмитрий Ревякин.
3: Когда впервые вышел первый альбом группы «Любэ», он нам показался очень цельным, гармоничным и оригинальным. Вот. И многие песни с этого альбома нам запомнились. И когда встал вопрос, чтобы написать песню, ну, сделать, как это называется, трибьют песни, мы выбрали вот эту песню. Сначала другую выбрали, но от нее отказались, а потом вот остановились на экологичной этой пьесе. Мне и стихи понравились, и музыка. Ну и все, и с воодушевлением работали над ней и сделали.
1: «Калинов мост. Не губите, мужики».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Семизорова – знаменитая советская и российская балерина, народная артистка России. Одна из самых ярких звезд балета постсоветской истории нашей страны. Родилась она в Кривом Роге в 1956-м. В 22 года начала работать в Большом театре, которому отдала четверть века. В главный театр тогда еще Советского Союза молодую артистку позвала сама Галина Уланова после победы в международном балетном конкурсе. В то время в Большом блистали все звезды. Звезды отечественного балета – Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Марис Лепа. В этой блестящей команде Нина Семизорова сразу же заняла достойное место, став солисткой. Последняя ученица Галины Улановой быстро покорила вершины классического балета. Нежная Одетта, яркая Одилия из «Лебединого озера», лиричная Фригия и сладострастная Эгина из «Спартака», технически совершенная Жизель – все это Нина Семизорова. Ее триумфом стала «Легенда о любви» – сложнейший спектакль, где балерина регулярно оказывается вниз головой. Не все танцовщики способны вовремя завершить карьеру, но Семизорова – редкий пример сочетания таланта педагога и артиста. Она закончила педагогический факультет ГИТИСа и стала преподавать там методику классического танца. Сейчас она работает балетмейстером, репетитором и в Большом, где репетирует вместе с Марией Виноградовой, ведущей солисткой театра. Интересный факт. Нина Семизорова считалась высокой для балерины, и из-за этого ей было непросто подобрать партнера.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А знаете ли вы, что улицы Ярославля буквально заполонили медведи? Конечно, косолапые не бродят по улицам древнего города, пугая туристов. Более того, они помогают ориентироваться. В 2024 году в центральной части Ярославля появились медведи-навигаторы. 10 фигур пластиковых под бронзу Топтыгиных соседствуют с мультимедийными панелями, где можно почерпнуть информацию о истории города. Семейство миниатюрных бронзовых медведиков еще более многочисленны. Они представляют исторические и современные занятия жителей, а также прославляют знаменитых уроженцев Ярославской земли. Например, медведица Космонарыня установлена в честь Валентины Терешковой. Медведь – оперный певец в честь Леонида Собинова. Поэт – дань памяти Николая Некрасова. Еще ранее в Ярославле появились несерийные скульптуры. Одна из самых примечательных – памятник рычащему медведю, установленный к тысячелетию города. Он и в самом деле каждый час оглашает окрестности могучим ревом.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
4: Во-первых, мы сейчас поставим песню, а затем поговорим про проект, который слушатель радио «Гордость», вы его, безусловно, у нас в эфире слышите постоянно. Это детские песни. Называется «Главные детские песни». Проект, я так понимаю, придумал лично Александр Яковлевич Школьник, да?
5: Ну, было дело.
4: Вот. Это песни детей со всей страны, добрые вот песни про нас. То есть нельзя сказать, что это, например, там патриотические песни или там. Это вот добрые песни о нас. Мы об этом проекте сейчас поговорим, но сначала представьте одну из песен. Вот мне подсказывают, что это будет композиция...
5: «Не забывайте».
4: Да, композиция «Не забывайте». Вот расскажите про эту песню и затем подробно про главные детские песни.
5: Ну, эта песня, она, наверное, самая трогательная и соответствует вот духу нашего музея. Проект, о котором мы, наверное, тоже еще в будущем поговорим, это «Лица Победы», когда мы поняли, что музей должен быть не просто рассказывать в общем о истории Великой Отечественной, о ее героях, а как-то очень быть созвучным с каждым посетителям с каждой историей семейной, да, и, потому что в каждой нашей семье есть, для детей это уже прапрадеды, для кого-то прадеды, для меня деды, деды мои два. И для нас у каждого есть связь с тем временем, и мы придумали такой проект «Лица Победы». Надеюсь, поговорим еще о нем.
4: Да.
5: Но, в принципе, вот эта песня как раз про то, что нельзя забывать этих героических наших предков. И она стала такой, вот для меня, по крайней мере, в нашем проекте «Главные детские песни», одной из самых таких ключевых и самых трогательных. И когда, например, мы делали концерт в Кремлевском дворце прошлой весной, и для семьи участников специальной военной операции, то где-то на втором куплете все 5000 зрителей Кремлевского дворца встали и стоя слушали со слезами на глазах эту песню. Поэтому давайте послушаем. Надеюсь, что она тоже вам понравится.
4: Рамазан Бикинин.
5: Рамазан Бикинин. 11-летний пацан. Из Башкирии.
4: Рамазан из Башкирии, песня «Не забывайте». В эфире радио «Гордость». Сразу после композиции поговорим в целом о проекте «Главные детские песни музея Победы».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. «Где порвется кинопленка?»
1: «Где порвется кинопленка, там и кончится кино. На востоке слишком тонко, а на западе темно. На востоке больше солнца, на восток течет янзы. Но где тонко, там и рвется, говорили мудрецы. И на западе, конечно, есть хорошие дела. Только там почти кромешно, мало света и тепла. Ну а мы посередине. Стало быть, закончим путь где-нибудь на Украине, в Запорожье где-нибудь. Ляжем в острую осоку возле берега Днепра, пожелав добра востоку, да и западу добра».
2: Роман Сорокин – поэт, драматург, артист Московского театра поэтов, продюсер главного поэтического фестиваля «Филатов Фест». Стихотворение «Где порвется кинопленка» из сборника «Переменчивая ясность». Прозвучавшие строки Роман написал в 23-м году во время поездки по Запорожской области с концертами для участников СВО.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: И прямо сейчас, друзья, мы узнаем, кто же победил в самой романтичной номинации нашего конкурса. А поможет нам в этом талантливый актер Тимур Таня. Тимур, ждем вас на сцене. Тимур, помогите нам определить победителя в самой романтичной номинации «Песня о любви».
4: Конечно, я это сделаю прямо сейчас, но прямо сейчас я хотел бы поздравить, уважаемые мои соотечественники, поздравляю вас с Международным днем признания независимости Республики Абхазия. Также я хочу отметить, что такого рода фестивали, когда проходят в Абхазии, а такого рода у нас первый раз, это большой плюс. И с этим праздником я тоже вас поздравляю. Ну а сейчас не буду томить и хочу воспользоваться той честью, которой вы меня наделили, и пригласить на эту сцену группу «Вольные», потому что в номинации «Песня о любви» они победили с песней «Родная».
5: Добрый вечер!
4: Друзья, поздравляю вас от всей души. Вот они, победители.
3: Поздравляем, ребята, вы молодцы.
6: Спасибо, друзья. Спасибо за эту возможность выступить на такой замечательной сцене, в этом замечательном городе.
5: Как настроение, Сухум? Давайте громче, громче, громче!
7: Сколько можно бегать за любовью?

0: Хорошего продолжения вечера. До новых встреч!
1: Любви, друзья, вам! Счастливо!
0: Группа «Воли» и «Браво!»
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых» 2026. Как это было?
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Петр Жуковский – русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями – Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: «Интересный тейк», — говорит подросток в ответ на вашу реплику. Что он имеет в виду? Комплимент, сомнение или легкую иронию? На самом деле все зависит от контекста. Слово «тейк» пришло из английского языка. Сегодня так называют мнение, точку зрения, тезис или взгляд на какую-либо ситуацию. Есть и выражение «hot take», буквально «горячее мнение». Так называют нарочито спорное или провокационное высказывание, которое специально бросают в обсуждение, чтобы вызвать реакцию, спор или бурную дискуссию. По сути, русский аналог слова «take» – это мнение, позиция или точка зрения. Но в интернете короткое английское слово оказалось удобнее и быстро прижилось. Так что если вам скажут «интересный тейк», не спешите искать подвох. Возможно, собеседник просто отметил, что посмотрел на привычную ситуацию под новым углом.
3: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
6: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
7: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтоб больше не слышал, позвонили.
6: Помощники на станцию «Юность» сказали, Никита Сергеевич взбешен, чтоб больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
3: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

новую жизнь песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. «Лучший город Земли».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Алена Минулина.
1: Однажды я услышала фразу, которая мне очень понравилась. То, с каким достоинством человек встречает поражение, определяет, как скоро его ждет победа. Ощущение собственного достоинства – это ощущение собственной силы. Да, обстоятельства могут складываться по-разному. Можно оказаться на самом дне, и это будет момент проверки. Если человек сохраняет нравственность и слышит голос совести, он сохраняет достоинство. А значит, он достоин возрождения, и оно непременно случится. Как-то я спросила знакомого иностранца, что, на его взгляд, отличает русских женщин. И услышала в ответ: они преподносят себя с особым достоинством. И это было невероятно приятно и радостно слышать. Пусть так и будет.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете. Всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: История одной песни.
1: Песню «На безымянной высоте» композитор Вениамин Баснер и поэт Михаил Матусовский написали для фильма «Тишина» по одноименному роману Юрия Бондарева. Вот что рассказывал поэт. Режиссер попросил написать песню, которая как бы сфокусировала в себе фронтовую судьбу двух главных героев картины. И тогда Матусовский вспомнил историю, которую услышал, будучи военкором в дивизионной многотиражке. 18 советских солдат, призванных из Новосибирска, в ночь на 14 сентября 43 года в районе деревни Рубежанка Калужской области приняли бой против 200 немцев и удерживали высоту всю ночь. В живых остались даже не трое, как поется в песне, а двое. Рядовой Герасим Лапин и сержант Константин Власов. В картине песню исполнил Лев Барашков. В его исполнении и послушаем. Надеемся, на частоте 99,3 ее услышат в Калуге и Калужской области, где установлен мемориальный комплекс «Безымянная высота». На частоте 93,2 радио «Гордость» звучит в Новосибирске. В этом городе реализуется проект «На безымянной высоте». 18 юношей и девушек, достойно проявивших себя, ежегодно посещают мемориал, чтобы своими глазами увидеть места, где героически сражались их земляки.
2: Дымилась роща под горою, и вместе с

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, не позабудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Черемша. Если вы подумали о растении, которое еще называют диким чесноком, не спешите. У молодежи в последнее время это слово получило совершенно новое значение. Сегодня черемшой могут назвать что-то абсурдное, странное или откровенно бессмысленное. Например, очередной ролик, созданный нейросетью, где логика давно взяла выходной. История этого мема началась довольно неожиданно. В интернете стали популярны пародии на видео о выдуманном идеальном СССР, где все происходило спокойно, тихо, не спеша. Пользователи начали доводить такие ролики до абсурда, добавляя случайные рифмы и бессмысленные фразы. Так, рядом со словами «тихо» и «не спеша» неожиданно появилась черемша. Так обычное название растения превратилось в интернет-мем. И если сегодня вам скажут «это какая-то черемша», речь, скорее всего, будет вовсе не о весенней зелени, а о чем-то настолько странном, что объяснить это словами уже трудно.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии и, когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. Дом на набережной был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом «Рабочего и колхозницы». После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Динара Керимова. «Избудется весна».
3: Избудется весна, ко времени и месту закончится война. Распустится кандык, воротится солдат героям неизвестным к неполным 30, уставшим и седым, воротится домой, в таежные глубинки, где тихая река залечивает плоть, где носят тополя зеленые косынки, где виден каждый миг и слышится Господь в рассветные часы, идущие без спешки, где ветхое крыльцо рождает мерный скрип, где вера так крепка, что не нужна надежда, и ангел наряжен в воркующую выпь, где крестятся поля младенцы солнцем Божьим, взрастают белый лен и черная трава, где раннюю весну встречает бездорожье, а позднего бойца — лощеная Москва, где вечный шлет огонь, горячие сигналы открытым площадям уездных городов. Весна. А значит, дело, в общем-то, за малым — вернуть желанный мир в наш общий

0: «Русский дом».
1: Автор прозвучавшего стихотворения Динара Керимова – поэт, прозаик, лауреат литературных премий, а также кандидат филологических наук, преподаватель Дагестанского государственного университета. Стихотворение «Избудется весна» написано в 2024 году и уже стало песней. Автором музыки и первым исполнителем стал Андрей Смирнов.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии «СО», названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость».

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Немногие знают, но Владимир Афанасьевич Обручев, уроженец Тверской области, выдающийся ученый, геолог и географ, был также автором художественных произведений. За свою жизнь он написал более 450 трудов, посвященных наукам о Земле, принял участие в нескольких масштабных экспедициях и сделал множество открытий. Кроме научной работы, он прославился и как автор популярных во всем мире научно-фантастических произведений «Плутония» и «Земля Санникова», в которых преподнес научную информацию в развлекательной форме. Владимир Обручев внес большой вклад в популяризацию науки среди широких масс населения и вдохновил многих молодых людей стать учеными и путешественниками. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – грандиозное сооружение, соединяющее две городские набережные – Нижневолжскую и Верхневолжскую, с примыкающими к ней площадью Минина и Пожарского и Георгиевским съездом. Лестница состоит из 560 ступеней, по другим данным – из 686, если считать обе стороны восьмерок внизу, что делает ее одной из самых длинных лестниц в России. Подъем по ней – настоящее испытание для физической формы. Но вид, открывающийся сверху, того стоит. Чкаловская лестница была построена в честь победы в Сталинградской битве. Ее торжественное открытие состоялось в 1949 году. Знаете ли вы, что у подножия Чкаловской лестницы часто проводятся различные мероприятия – концерты, фестивали, спортивные соревнования? Здесь всегда царит атмосфера праздника и веселья. Чкаловская лестница – это не просто лестница, а символ города, его гордость и красота. Это место, где встречаются история и современность, где можно насладиться живописными видами и почувствовать дух Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Дмитрий Нестеров, музыкант. Лидер группы «Свинцовый туман».
2: Духовность – это целая вселенная, внутренний мир человека, в котором он живет, в котором происходят каждодневные события, с которыми он сталкивается по жизни, его моральные, эмоциональные потрясения, которые с ним происходят. И вы знаете, вот ни одна материальная вещь не может оставить такой глубокий след в жизни человека, как эмоции, как что-то духовное. Вот ложитесь вечером спать, закрываете глаза. Ну вот, я не знаю, дорогущая машина или дорогущий телефон не будут у вас вызывать каждый день положительные эмоции. А улыбка ребенка или любимого человека будут вызывать у вас удовлетворение и адреналин, и позитивные эмоции. Понимаете? Каждый день. То есть вообще духовность может приносить каждый день вам хорошее настроение и хорошие чувства. Поэтому вообще превосходство духовного над материальным для меня однозначно. И я думаю, для вас тоже будет однозначным, если вы хотя бы немного подумаете об этом.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Анна Май.
3: Я прошу одну из песен сейчас представить, и мы с удовольствием сольное творчество услышим и затем дальше будем слушать на радио «Гордость».
4: Благодарю. Спою песню, которая называется «Гороскопы». Песня мной очень любимая. Я очень надеюсь, что слушателям радиостанции «Гордость» она тоже понравится и тоже придется по сердцу.
3: А любимая почему? Вот с гороскопами что-то вот личное?
4: Вопрос в том, что, конечно, я верю в гороскопы, конечно, я склонна романтизировать да, все, в принципе, в той или иной степени. Вот, ну, потому что я считаю, что женщина – это такая некая муза, которая вот в таких воздушных легких энергиях. И когда я романтизирую, да, то я в таких легких классных энергиях. И, в принципе, я эти энергии распространяю на тех, кто рядом. Вот. И эта песня, она как раз-таки погружает меня в мир каких-то грез. Да, она, конечно, немного о грустном расставании, но жизнерадостным языком. Да, что, в принципе, знаете, в этой жизни нет ничего, что невозможно было бы пережить или пройти. Да? Все. Если проблему убрать из разряда проблем и поставить в разряд задач, то, в принципе, все совершенно легко преодолевается. Вот в этой песне именно про это.
3: А сами-то по гороскопу кто?
4: А как вы думаете?
3: А вот не хочу думать, вот не скажу.
4: Ну вот, вот просто вот.
3: Нет, я в такие игры не играю, да.
4: Но я дева.
3: Итак, дева Анна Май на радио «Гордость», песня «Гороскопы». Поехали. Поехали.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
3: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: девушки.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: В республике Башкортостан, недалеко от Уфы, расположен уникальный природно-научный объект – геопарк Таратау. Созданный в 2018 году, он объединил в себе древние горные образования – шиханы, пещеры, водопады, геологические разрезы, возраст отдельных пород которых достигает 280-300 миллионов лет. Одной из ключевых точек геопарка считается гора Таратау – священное место для башкирского народа, образец древнего барьерного рифа. На территории парка уже создана современная инфраструктура – экологические тропы, визит-центр, этнокомплексы. В 2025 году геопарк Таратау официально получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО, что подчеркивает его международное значение в сохранении природного и культурного наследия. Этот объект стал символом устойчивого туризма, науки и экологии, примером того, как можно бережно использовать природные богатства, чтобы они служили не только настоящему, но и будущему.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт Радио «Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Русские встали» в исполнении певца и композитора Яна Марти. Певец является обладателем нескольких весьма престижных музыкальных премий, среди которых премия премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, «Шансон года 2013» и «Золотой граммофон». Песню в рубрику «Музыкальная почта» на радио «Гордость» прислал представитель компании Music City Александр Белов, который работает в основном с артистами, поющими про Россию, СВО. Песня «Русские встали», которую написал автор Александр Юрпалов, несет мощный посыл единства и патриотизма. В ней артист призывает к сплоченности и уверенности в победе, подчеркивая силу и непоколебимость русского народа. Слушаем песню и заряжаемся духом победы.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну а сейчас на сцене третьего международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» автор композиции, экс-сенатор Российской Федерации, ветеран группы «Любэ», участник боевых действий Александр Владиленович Вайнберг!
2: Памяти всех павших за Родину посвящается.
3: Склоненный к земле головой, мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной, и слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Помним всех не вернувшихся с прошлой войны, перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат

войну народ. Стены крепости Брестской хранит Беларусь. На одной из них надпись по-русски и дата. Прощай, Родина, я умираю, но не сдаюсь. Та скрижаль для потомков про жертвенный подвиг солдат.

не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны незажившие раны. Память вечная павшим за други своя.

0: их не по годам сирот, победивший в войне народ.
1: Спасибо. Автор композиции, сенатор Российской Федерации, ветеран группы «Любэ», участник боевых действий Александр Владленович Вайнберг.
2: Благодарим вас. И еще раз бурные аплодисменты, пожалуйста.
3: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
4: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
5: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
6: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуй с ними. Я так начал.
5: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрела в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
4: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: Горница. Это слово многие знают по сказкам и народным песням. Но что оно означает на самом деле? Изначально слово связано с прилагательным «горний», то есть «верхний». Горницей называли комнату на верхнем этаже. Со временем значение изменилось. Горницей стали называть самую светлую, чистую и просторную комнату в доме. Здесь принимали гостей, собирались по праздникам и хранили самые красивые вещи. Не случайно именно в горнице часто разворачивались события русских сказок. Вспомните знакомые строки: «И царевна очутилась в светлой горнице». Для наших предков это была лучшая комната в доме. Сегодня слово почти вышло из повседневной речи, уступив место привычным «комнате» или «гостиной». Но в литературе, песнях и сказках горница по-прежнему живет, сохраняя атмосферу старинного русского быта.
5: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
8: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос: не против ли вы, если группа «Любэ» споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа «Любэ», это знаковый момент в жизни любого автора.
5: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
9: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит прежде.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Коллективизм. Само слово такое немножечко вызывает такую аллергическую реакцию, но это абсолютно из такого советского прошлого. Коллективизм, коллективизация. Команда – это одно. Безусловно, чтобы достичь большего и лучшего результата и как-то и всего-всего, конечно, нужно в первую очередь найти, собрать команду. Как в спорте, я тоже занималась спортом в свое время, командный вид спорта мой любимый, я не очень люблю индивидуальные виды спорта. Вот. Хотя здесь ты вроде как отвечаешь сам за себя, если твой результат, то он твой результат. Если не получилось, значит, сам виноват. В команде, в коллективе в этом смысле сложнее. Можно перебрасывать ответственность с одного на другого, но это плохая команда. В хорошей команде каждый точно должен знать, за что он отвечает и чем он занимается. И тогда будет все здорово. В таком случае, да. Если команда не склеивается, если лебедь, рак и щука, как в известной басне Крылова, то тогда лучше одному.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сочи – это не только море, солнце и горные лыжи. Массу впечатлений можно получить, просто погуляв по Новогинской. Это главная пешеходная улица города, где можно увидеть забавные образцы городской скульптуры. Например, огромное ухо, украшенное мозаикой, возле которого люди загадывают желания. Еще очень красив морской вокзал в стиле сталинского ампира с величественным стальным шпилем. Кстати, строили это роскошное здание при участии водолазов, которыми руководила первая в нашей стране женщина этой профессии Нина Соколова. А еще в Сочи можно увидеть знаменитую дачу Сталина в санатории «Зеленая роща». Тенистый парк, бильярдная, шахматный столик – все вещи в доме помнят генсека и его окружение. Едем в Сочи и слушаем песню Леонида Агутина, посвященную этому городу.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что английского можно найти в слове «унитаз»? Таз и есть таз, разве что еще и загадочные уни. Но на самом деле история этого слова куда интереснее. Когда-то сантехнические приборы выпускала английская компания «Унитаз». Ее название было написано прямо на изделиях, и со временем люди стали называть так не производителя, а сам предмет. Такие истории в языке не редкость. Вспомните слова «ксерокс» или «термос». Они тоже когда-то были только названиями брендов. С унитазом произошло то же самое. Более того, в русском языке слово оказалось созвучно слову «таз», потому быстро прижилось и стало восприниматься как вполне привычное и даже исконно русское. Так что у самого обычного предмета в доме оказалась вполне международная биография. Путь от названия английской компании до одного из самых привычных слов русского языка.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире монах Киприан Бурков. Герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник Комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас».
3: Фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». В нем участвуют, собственно, воины, те люди, которые сами являются участниками СВО, их родственники. А вот вопрос такой, кого из музыкантов, посещающих СВО, вы бы для себя выделили, чье творчество вам ближе? А я этот вопрос дополню. Кто-то из уже известных артистов выступит на фестивале, вот на этом концерте, который 6 декабря состоится?
4: Безусловно, конечно, гостями фестиваля будут известны наши артисты, но, конечно, те, которые именно регулярно посещают зону боевых действий, встречаются с нашими солдатами, офицерами, поют для них песни, и которые написали песни в связи с тем, что они там побывали и тоже стали сопричастниками тех событий, которые там происходят. Это, тут можно многих перечислять, но просто мне на ум сразу приходит Джанго, да?
3: Да.
4: Потому что Алексей, мы с ним вместе, да, когда-то там оказались в одном месте, я пел даже песню, вот эту «Поговори со мной, трава» на его гитаре. Угу. Вот, «Зверобой» группа, да? Да, ну и другие, в общем-то, можно... Это я говорю о новых таких, которые не так давно стали вот известными исполнителями, авторами песен.
3: Да, и Алексей Поддубный, Джанго и группа «Зверобой» здесь были уже у нас в студии. Ребят, вам большой привет, и для нас тоже это радость, что вы этих ребят уважаете, потому что они действительно у нас в эфире очень частые гости. Ну и сейчас, я думаю, что пришло время послушать еще одну песню из тех заявок, которые поступают на фестиваль «Время выбрало нас». Группа «СССР», песня «Братаны». Что скажете о группе, кто ее участники?
4: Это вот, да, интересное название, правда, СССР?
3: СССР, да.

0: назовем имена участников этого коллектива. Собственно, группа СССР, солист Андрей Лемещенко, музыка Игоря Тычина, ну а слова для песен, практически всех песен, как я понимаю, да, написал Александр Жадан.
1: Да.
0: Группа СССР, композиция называется «Братаны», мы ее уже слушали перед эфиром, уверен, что и бойцам, и всем вам обязательно понравится. Радио «Гордость» в прямом эфире.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Филиппов. Разговор с братом. Как вкусно пахнет этот день. Весна, шампанское, сирень. Я жду, пока обнимет тень проспекты Ленинграда. Мой отпуск улетает вспять. И дней примерно через пять мне отправляться воевать. Так надо, брат, так надо. И я живой, навеселе, а ты уже лежишь в земле. В сырой земле, в кромешной мгле, где нет вина и хлеба. Но смерть, конечно, ни при чем. Ты станешь солнечным лучом, прозрачным ледяным ключом, бескрайним русским небом. От Питера до Кременной весь этот мир по праву твой. Ты назови свой позывной, в раю тебя узнают. И даже если ты грешил, то Бог тебя давно простил. Там в рай разведку я спросил, бесплатно пропускают. Ты рос упрямым пацаном, спасибо матери с отцом. И там за северским Донцом не вздрогнул, не заплакал. Лежал спокойный, как вода, и задрожали города. И дочь приемная тогда тебе сказала: «Папа, 5 дней летят, как 5 минут, а возвращаться – тяжкий труд. Там пот и кровь, там люди мрут, там жизнь – дурная повесть. Но оглянувшись вдруг назад, я вижу твой упрямый взгляд. Ты пригляди за мною, брат. Бывай, пошел на поезд».
2: Поэт и воин Дмитрий Филиппов написал это стихотворение в мае 2023 года. Дмитрий и его родной брат, не сговариваясь, ушли на СВО добровольцами. Брат был тяжело ранен под Сватово. Умер от ран уже в России.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.